0: мошенники. Как много разных историй ходит из уст в уста, рассказанных в интернете, описанных в популярных книгах, где одни люди легко и непринужденно вводят в заблуждение других, изымая у них последние кровные 500 рублей. Возникает вопрос, почему им так легко дается их ремесло? Отчего мы так доверчивы? Мы можем рассказывать другим, что нас на мякине не провести, а в боевой обстановке потеряемся и сдадимся коварному врагу в руки. Есть такое ощущение, что это неспроста. Внутри нас находятся предатели, которые сдают нашу оборону любому хитрецу, продающему чистый воздух Неаполя. Наш разум готов бодрствовать, но некоторые эмоции разбивают любую убежденность. Кто же они, эти предатели? Нам нужно сделать из них настоящих патриотов нас самих, предотвратив потерю всего ценного, что мы имеем. Пожалуйста, это страх, что парализует наш рассудок, а мог бы держать наше внимание на Боге, или лесть, что могла бы ободрять нас, а на деле держит заблуждение. Непрощение, гнев, разочарование, чувство вины, азартность, высокомерие — есть еще другие эмоции и качества внутри, что предадут нас кому угодно, кто сможет зацепить нас за них. Нам нужно больше доверять Слову Христову, библейской заповеди. Это одно, что может остановить мошенников и внутри, и снаружи. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 31 августа, и тема сегодня — «Твори прежние дела». Твори прежние дела. Иисус сказал это записано в книге Откровения, 2 главе, 5 стихе. Иисус обвинил церковь в Ефесе в том, что они сбились с пути. И Он им говорит, «Вспомни, откуда ты не спал». Иисусу не нравилось их духовное состояние. И далее Иисус велел им покаяться. Греческое слово «метаноя», которое означает «принять решение измениться». И далее Иисус говорит, что делать. Этим верующим нужно было не только принять решение, но и вернуться к прежним делам. Творите прежние дела. Творить... Греческое слово «поэо» несет в себе идею творчества. Фактически, от него происходит слово «поэт», человек, который творчески одарен. И Иисус говорит им, а также Он говорит нам с вами, «Если вы не знаете, как с легкостью вернуться к прежним делам, подойдите к этому творчески. Вспомните, как поступали, когда только приняли спасение. Вспомните, что вы делали, когда впервые исполнили Святого Духа, как свидетельствовали, изгоняли бесов, возлагали руки на больных. Если все это ушло, и вы не знаете, как вернуть все это, тогда поэо. Время проявить изобретательность и научиться тому, как совершать прежние дела. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, почему израильтяне и Моисей имели разные понятия об одном и том же Боге. Хочу предупредить вас, что все свои рассуждения я веду от первого лица, как будто я являюсь непосредственным участником всей этой драмы. Нет, я не отступник в прямом смысле. Я верую в Бога. Вопрос не в том, есть Он, Бог, или нет Его. Вопрос в том, какой Он, этот Бог. Вот и все. В любом случае, Бога не видел никто никогда, написал апостол Иоанн. Мой золотой телец всего лишь образ, один из множества, кстати. Или моя вина в том, что я демонстративно об этом заявил, а другой тайно хранит свой образок? Стоит ли спорить о разных взглядах? Не все ли равно, у кого какое о нем представление? Разве он не вмещает всех нас, таких разных? Какая разница, кто прав более, Моисей со своими скрижалями или Аарон со своим тельцом? Образы разные. Главное верить, что Бог один, который вывел тебя из земли египетской. Получается, что спор между Израилем и Моисеем носил исключительно теологический характер. Скажем прямо, спорили о понятиях. На понятиях мир держится, не по понятиям нельзя. Кстати, скрижали – это тоже понятие. Моисей сразу догадался, что золотой телец – лишь маленькая часть айсберга. На самом деле в лагере открытый бунт против Божьих понятий, потому он и разбил скрижали под горою. Сегодня тоже люди не спорят о существовании Бога. Но редко что может вызвать такую агрессию, как категоричность отдельных текстов Писания. Многих буквально злит принципиальная однозначность Писаний. Потому, чем больше точек зрения, чем больше толкований, переводов Библии, тем дальше можно уйти в неопределенность, ибо в ней свобода. Нет больше истины, остались только версии. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 31 августа. Вы что-нибудь поймали? Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища? Вы поймали что-нибудь, чтобы поужинать сегодня?» Евангелие от Иоанна, 21:5. Расширенный перевод Библии. В 21 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о том, как ученики всю ночь ловили рыбу, но ничего не поймали. Случалось ли с вами такое, что вы старались изо всех сил, но при этом безрезультатно? Если да, тогда вы можете понять, как они себя чувствовали. Иисус появился на берегу озера и спросил учеников, поймали ли они что-нибудь. Они ответили, что нет. Тогда он велел им снова закинуть сети по правую сторону от лодки. Они исполнили то, что он велел им, и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть из воды. Эта история показывает разницу между следованием своей воли и следованием воли Бога. Фактически Иисус спросил учеников: «У вас получается делать то, что вы задумали?» Этот вопрос мы можем задать самим себе, когда не видим никаких результатов в том, что делаем, несмотря на множество потраченных усилий. Когда мы делаем что-либо за рамками Божьей воли, это все равно, что ловить рыбу не с той стороны лодки. Порой мы стараемся, лезем вон из кожи, прилагаем максимум усилий, стараясь добиться каких-то серьезных перемен. Мы хотим изменить обстоятельства, других людей или самих себя, заработать больше денег или добиться повышения по службе. Но что бы мы ни делали, как бы ни старались, мы не видим результатов, а только выбиваемся из сил. Вы что-нибудь поймали в последнее время? Вы добились поставленной цели или просто изнурили себя? Возможно, вы ловили рыбу не с той стороны лодки. Божье слово на сегодня. Если вы попросите у Бога помощи и выслушаете Его, Он подскажет вам, где следует закинуть сеть. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит», и с вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, вопрос: зачем в церквях проповедь?
1: Очень интересный вопрос, и, скорее всего, люди, которые задают этот вопрос, они связаны с идеей сакраментального или литургического подхода к церкви. В действительности, во многих церквях, православных церквях, католических церквях, основную часть занимает разного рода литургические элементы, и проповеди уделяется малое время или, может быть, даже совершенно не уделяется времени. Но если мы посмотрим на Священное Писание, то вот там мы обнаруживаем прямо противоположную картину. Но начать нужно, наверное, с того, что апостол Павел в послании к римлянам говорит о главном инструменте, который производит, рождает в сердце веру. Он говорит: «Вера от слышания и слышание от Слова Божьего». То есть для того, чтобы человек имел спасающую веру, чтобы человек возрастал в спасающей вере, для этого самым главным инструментом, которым пользуется Бог, это Слово Божие, провозглашение и объяснение Божьего Слова. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что мы видим проповедь важным элементом поклонения Богу и общения народа Божьего на протяжении всей истории, как народа израильского, так и церкви. В книге «Второзаконие» мы видим очень детальный, хороший пример объяснения закона. То есть Моисей, он собирает второе поколение евреев и объясняет им, проповедует им. Он берет закон, который Бог представил, и он объясняет им, добавляя элементы истории. Он говорит: вот вы шли так, первое поколение погибло по такой-то причине, вот что говорит Бог, вот какой Божий закон. Эта книга Второзакония – это не что иное, как экспозиция или проповедь Божьего закона следующему поколению евреев. Кроме того, мы видим проповеди, которые провозглашаются пророками разными. Пророки имеют слово от Бога, и они возвещают это слово людям, для того, чтобы люди могли знать, как жить, чтобы они ясно понимали, что говорит Бог, как учит Он. Есть интересная история, связанная со священником, с человеком, которого звали Ездра. Этот человек, он участвовал в возрождении народа израильского после Вавилонского пленения. И вот там Писание представляет эту историю, описывая, что он собрал народ, и у него были священники и левиты, которые провозглашали слово, читали Писание и, написано, объясняли прочитанное. И сказано дальше, что и народ понимал то, что им говорили. То есть проповедник, он читает закон, исследует Писание, и он помогает людям увидеть практическую значимость Писания в их жизни. Далее мы приходим в Новый Завет и видим Иисуса Христа. Большая часть Его служения, она заключалась именно в проповеди. Иисус рассказывал, проповедовал людям о Царстве Небесном. Он объяснял законы Царства Небесного. Он говорил им путь спасения. Он говорил им об Отце. Он говорил о грехе. Он говорил о разных аспектах их жизни. То есть проповедь была важнейшей частью того, что он делал. В действительности Иисус был учителем. А одна из главных задач учителей в то время, как и сегодня, заключалась в преподавании, в объяснении, донесении какой-то информации. Дальше мы приходим к церквям Нового Завета, и мы видим такие тексты, как второе послание к Тимофею, 4 глава. Апостол Павел оставляет Тимофея пресвитером в церкви. Это большая была церковь в Ефесе. И после того, как он дал ему много разных наставлений, касавшихся его личности, его отношения к служению, разных других аспектов жизни, он в конце, в 4 главе, в заключении, представляет ему такой призыв, или даже это не совсем поручение, русский перевод представляет как «заклинаю тебя». По-английски говорится «I charge you», то есть «я вот тебе даю сейчас такой завет, чтобы ты мог обязательно это сделать. Он говорит: «Я заклинаю тебя пред Господом Богом, Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и в явлении Его и Царства Его проповедуй Слово». То есть апостол Павел, оставляя Тимофея, видел его основной задачей проповедь Слова. В первом послании к Тимофею апостол говорит о пасторах, о пресвитерах, и говорит о том, что те, кто трудится в Слове, имеют особую ответственность, особую честь, особое положение. То есть служение Слова – это явно доминирующая идея во всей Библии, начиная с Ветхого Завета и также и Нового Завета. Вот. А вот о литургическом аспекте, о всех этих церемониях в Писании практически почти ничего не сказано. К сожалению, исторически получилось обратное, так что литургия вышла на первый план, а слово, к сожалению, недооценивается и часто или совсем не проповедуется, или же очень слабо, очень мало проповедуется. Дай Бог, чтобы проповедь настоящая была восстановлена в церквях.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. И, конечно, присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Девы мудрые и девы неразумные. Подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули, но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Хотите быть блаженными, счастливыми? Многие ищут путей счастья, людей, которые сделали бы их счастливыми. Кто-то гонится за самим переживанием или за состоянием блаженства, как в созидательном, так и в разрушительном смысле. Евреи, к которым принадлежал царь Давид, народ практичный, и еврейское слово со смыслом блаженства или счастья восходит к глаголу «быть прямым» или «идти прямо». Счастлив по-еврейски тот человек, который идет прямым путем, не отклоняясь от него ни направо, ни налево. Счастлив тот человек, который искренен и прям, у которого мысли и слова и поступки едины. Что же не стоит делать человеку, желающему счастья? Не стоит ходить на совет нечестивых. Нечестивые, по смыслу еврейского слова, это люди беспокойные, расстроенные и взбудораженные. Их расстройство вызывает у них стремление судить, осуждать кого-то, попирать, нарушать чужие границы и правила, в том числе и с использованием насилия. Это могут быть злодеи и преступники, могут быть революционеры, могут быть соседки, которые судачат на лавочке и кого-то вечно ругают, вечно недовольны. Избегайте сообщества расстроенных, недовольных, депрессивных или агрессивных, мечущихся, спорящих, ссорящихся людей. Ищите мира, правды и любви с любящими Господа и Его Слово. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Иисус, мы благодарим Тебя, что Твои небеса манят нас, что Ты ждешь нас. Благодарим Тебя. Твоя любовь воскрешает, Твоя любовь исцеляет наши сердца, наши души. Мы славим Тебя.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

во сне я слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит сокровище? Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. От Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Мы тратим деньги. На то они нам и нужны. Иногда мы их откладываем, чтобы потратить когда-нибудь потом на что-то очень нужное. Денег нам часто не хватает, мы хотим тратить. Нам так много нужно вещей, которые, как нам кажется, просто необходимы. Цену вещей определяет рынок или их хозяин. А потому цена на каждую вещь меняется. Мы все, как купцы в этом мире, часто в поиске того, что можно купить и продать. И хорошо, когда наша торговая сальдо в плюсе. Но этот жизненно важный баланс иногда нарушают вещи, которые невозможно оценить, которые бесценны. Мир капиталов не терпит этих вещей. На все должна быть цена. Современные финансовые специалисты быстро подсчитают, сколько стоит вся вода в мире, или воздух, или все на свете дома. Ваша жизнь будет тоже оценена. Главное знать, в чем считать. Но сердцем многие понимают, бесценные вещи есть. То, что нельзя оценить, и называется сокровищем. И все же мы хотим знать цену. Так сколько стоит сокровище? Вопрос на самом деле лишь в том, на что мы готовы ради этого сокровища. Можем ли его вообще понять? Герой библейской притчи – человек, который знал цену вещам. Это была его работа. Он купец. Он покупает и продает всякий товар. Какова его торговля, Писание нам не говорит. А еще он любил жемчуг. Жемчуг бесспорно ценная вещь, но особенность его в том, что он не делится на части, не используется в технических целях. Им можно лишь восхищаться. И вот в каждом новом торговом городе наш герой искал то, что его восхищало. Хороший жемчуг. И покупал его. Ну что ж, люди тратят свои деньги на то, что им нравится. Существует всегда много чудных коллекционеров, гоняющихся по всему миру за объектами своей страсти. Многим простым смертным их не понять. Но однажды наш необычный купец нашел такой объект своих пристрастий, что влюбился в него или в нее сразу и бесповоротно. Необычно, видимо, довольно большая, не имеющая и близко себе равных по красоте, жемчужина лежала перед ним. Такие вещи не висят подобно коврам на рынке, не рассыпаны словно орехи на прилавках. Они сокровища. Их показывают не всем, а только тем, кто в них понимает, кто готов платить за них цену. Я представляю себе человека, в немом молчании стоящего перед развернутым для него куском материи, на которой лежал драгоценный минерал. Смешанные чувства радости, восхищения, жажды переполняли сердце. Мозг высчитывал немыслимые суммы, подтверждая теорию вероятности, что такой шанс бывает раз в жизни. Торга, по сути, не было. Продавец тоже понимал, что продает. Но когда ты готов отдать все, ты будешь настойчив и убедителен. Вручив максимальный задаток, покупатель без сожаления расставался со всеми своими деньгами, товаром, имуществом, жемчугом в конце концов. Он собирал бескомпромиссную сумму. Он отдавал все, что имел за сокровище. Да, сокровище столько и стоит. Или это просто лишь ценная вещь, то есть вещь, имеющая цену. Жизнь купца изменилась с того момента, да и не могла не измениться. Он перестал быть успешным бизнесменом, хотя бы на время. Он лишился всего, но стал обладателем чего-то несравненно большего. У него было сокровище. Как дальше сложилась его жизнь, не принципиально. Мы можем ошибиться в своих оценках, построенных на способности людей покупать и продавать. Можно лишь уверенно говорить, что человек этот был счастлив и нашел, что искал всю жизнь. Но невысокую ли цену он заплатил? Уверен, что нет. Тот, кто отдает все, что имеет за то, что любит, всегда в выигрыше. Историю, сюжет которой может быть основой десятков фильмов и книг, Иисус начинает со сравнения. «Еще подобно Царствие Небесное». Читая дальше и размышляя, я хочу приложить написанное к себе. «Вижу себя купцом, а Бога продавцом небесных благ. Я в поисках. Я люблю небо и его ценности и готов платить за них. Надеюсь, что рано или поздно он предложит мне что-то настолько прекрасное, что в корне изменит мою жизнь. И стоить это будет все, что у меня есть. Я знаю, что не прогадаю, если не поскуплюсь». Это и для верующих, и для неверующих. Подобные истории могут произойти с нами однажды или не один раз, но они навсегда изменят нас. Если мы мечтаем приобрести что-то бесценное от Бога, нам предоставится такая возможность. Будем размышлять об этом.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания.
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 31 августа. «А в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиною благословения до сего дня». 2 Паралипоменон, 20 глава, 26 стих. Как видим в Божьем Слове, особый акцент ставится на прославлении и поклонении. Написано, что народ собрался благословлять Господа, и то место, где они прославляли Господа, до сих пор это место называется «Долиной благословения». Это слово побуждает каждого из нас собраться, благословить Господа. Неужели плохо, если тебя нарекут «Долиной благословения»? Если продолжите чтение этой главы, вы увидите, как присутствие и слава Божья сходили на то место. До сего дня люди собираются в этой долине, прославляют Господа, свидетельствуя о том, что там ощущается сильное Божье присутствие. В мире так много людей, которых можно назвать долинами проклятия, для их стран, семей, друзей. Если ты будешь долиной благословения, люди придут к тебе и насладятся благословением. Дай Бог, чтобы ты действительно подготовил себя к достойному прославлению и поклонению Господа. Возлюбленные, станьте долиной благословения, чтобы люди пришли и нашли пажить вокруг вас. Пусть Божий свет осияет вашу жизнь и нутро осолится Господом. Будьте прославляющими, поклоняющимися, чтобы вас нарекли долиной благословения. Да благословит вас Господь. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся». Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог – и дважды услышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, в Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили: «Эй, что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им: «Как повелел Иисус». И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Оссана! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа царство Отца нашего Давида! Оссана высших!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв, и сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И услышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей прокинул, и не позволял, чтобы кто-то пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус отвечает и говорит им: «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном, отвечайте мне. Тогда я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк, и сказали в ответ Иисусу: не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какую властью это делаю».
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Книга пророка Осии, глава 1. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Бериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского. Начало слова Господне к Осии. «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева, и будет в тот день, я сокрушу лук Израилев в долине Израиль». И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему: нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: «Нареки ему имя Лоамми, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля». Глава 2. «Говорите братьям вашим: мой народ, и сестрам вашим: помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот, я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будут искать их, но не найдет, и скажет: пойду я и возвращусь к первому мужу своему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино, и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. Я накажу ее за дни служения Ваалом, когда она кадила им, и, украсив себе серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот, и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как во дне юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня «муж мой», и не будешь более звать меня «Ваали». И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их». И заключу в то время для них союз с полевыми зверями, и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, а сии услышат Израиль. И поселю ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. Глава 3. И сказал мне Господь, иди еще. И полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 сребреников, и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим, приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Рады быть вместе с вами в это утро.
2: Да.
3: В это последнее летнее утро.
2: Как это быстро лето пролетело.
3: Как-то, знаете, уже не в первый раз оно быстро пролетает. Заметили?
4: Время, которое нам больше всего нравится, пролетает очень быстро.
3: Ну... Мне и осень нравится, друзья. Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. В студии сегодня Юрий, Елена Кривонос, Владимир Васильев. Поговорим в преддверии Дня знаний о знаниях.
2: Ну,
3: но не совсем о знаниях.
2: Нет, о знании. А скорее об одном знании. Знание Бога, познание Бога, наверное,
3: о самом главном, да.
2: Да, главное знание, которое человек должен в течение жизни своей приобрести. Удивительно, но знания приобретаются. Они не даются нам, так сказать, по наследству. Ну, в смысле, вот бабушка переписала мне какие-то свои знания.
4: Генетически, да?
2: Да, генетически не передаются, да. То есть... Познание – это то, что тем или иным образом нами усваивается в течение нашей жизни. И если мы не употребили время для того, чтобы что-то познать, то тогда и останемся вот необразованными. Кстати, слово «образование» от слова «образ». Преображаемся в тот же образ. Вот обратите внимание – у человека есть время здесь на земле преобразиться. И образование должно этому служить.
4: Ну, это, кстати, преображение в образ Божий – это конечная цель. Mm-hmm. Здесь на земле мы только в процессе находимся.
2: Безусловно. Но, тем не менее, этот процесс идет в определенном направлении. То есть от славы к славу, как от Господня Духа, взирая на себя... как в зеркале, преображаемся в тот же образ. И если мы в себе и не находим подобия, да, можно так сказать, мы как-то все немало согрешаем и ошибаемся тоже, то, тем не менее, его присутствие, оно в нас есть. Так что, я думаю, знания духовные, знания, они обязательны. И причем, что любопытно, эти знания мы получаем в любое время дня и ночи, в любое время года. И нет, наверное, и не должно быть у нас каникул.
3: А вот знаете, я подумала, нередко некоторые фильмы, приключенческие фильмы, построены как раз на таком знании выживания. Вот люди вдруг раз и попадают там на какой-то необитаемый остров или какое-то там крушение, они где-то в тайге. И вот тут на первый план выходят люди, которые имеют знания, как выживать в таких условиях. А вот знание о Боге – это как раз вот это знание выживания для вечности. Да, вот это спасение для своей души, потому оно и так важно. Время, как мы замечаем, скоротечно. Вот так однажды наступит наше последнее лето или наше последнее утро. И вот насколько мы были подготовлены, чтобы перейти из этой жизни в ту, вот это важно. Хотя, конечно, это знание помогает колоссально уже и здесь, на земле. Но в первую очередь это, конечно, о спасении души. Поэтому это знание о Боге, оно, пожалуй, наверное, самое важное.
4: Здесь такое, может, немножко подумаешь, придираюсь, но есть знание о Боге, а есть знание Бога.
3: Вот, это важное отличие,
4: да, конечно. В этом отличие. Одно дело знать о Боге, что он есть,
3: да,
4: что какие-то у него там есть атрибуты, качества там и тому подобное. И совсем другое дело, когда мы знаем Бога.
3: Но...
4: Когда мы имеем непосредственно с Ним непосредственные отношения и общение.
3: Но прежде чем узнать Бога, надо узнать о Боге. Да, во всяком случае, что Он есть.
4: Но я уже пошел дальше.
3: Ну, это правильно, да.
2: Но смотрите, как Христос говорит в своей первосвященнической молитве. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть вот мы видим совершенно четкое направление богопознания и результат этого самого богопознания. Результат – жизнь вечная. А направление «знают тебя», то есть направление к тебе. «Отче наш, сущий на небесах». Вот оно направление молитвы. Молитва всегда является направленной. И «да знают тебя и посланного тобою Иисуса Христа». Здесь мы с вами совершенно очевидно можем сказать, что да, человек, постигая Бога, соприкасается с вечностью. А никак не иначе. Если все знание, которое мы накапливаем за нашу жизнь, оно должно служить жизни нашей, да, качеству жизни нашей, выживанию нашему в определенном смысле, нашей возможности как-то взаимодействовать с этим миром. Ну и кроме того, ну, определяет знание наше место в этом мире тем или иным образом, да, в зависимости от наших познаний, мы и место свое в этом мире можем занять. Ну и, конечно же, это наша работа, это наша, ну, в целом наша жизнь. То здесь мы тем более должны понять, что знание о Боге, оно направляет нас уже к иной жизни, к иному качеству жизни, к жизни вечной. То есть я не просто временно живу, я не просто появился и исчезну. У меня есть серьезная задача подготовиться к вечности, или можно даже так сказать, я уже вечное существо, сотворенное Богом, душа моя вечна, а потому и на жизнь предлагается нам смотреть с этой точки зрения. И здесь нам нужно задуматься. Вот очень часто, кстати, этот вопрос о жизни вечной вызывает массу, как бы так сказать, конфликтов внутренних, логических. А что я буду в вечности делать? А чем я там буду заниматься? А что вообще там важно? А нужно ли для того, чтобы жить вечно, много денег? В вечности много ли денег нужно? Возникает вопрос. И если посидеть и подумать, то ты понимаешь... Ну, совершенно иные ценности.
3: Ну, кстати, недавно у нас был эфир на эту тему. Мы,
2: да,
3: много говорили о вечности.
2: О вечности, о вечном. Поэтому, друзья, посмотрите, да, его. Ну, хорошо, вопрос первый давайте зададим себе. Почему мы должны познавать Бога? Ну, казалось бы, много в мире есть чем заниматься. Но вот еще один урок. Согласитесь, школьники, которые пойдут завтра в школу, посмотрят на свое расписание и грустно вздохнут. Вот добавилось уроков. То было, столько их.
4: Неведомых
2: теперь...
4: причем носили.
2: И вот что теперь с ними делать. И тут вам еще один предмет. Мы должны еще и богопознанием заниматься. Но вот вопрос, почему?
3: Ну, мне кажется, мы ответили в самом начале, что от этого зависит жизнь эта и жизнь вечная. Жизнь зависит от этого знания.
4: Не знающие Бога, они... В этом мире, как говорят, тыкаются, как слепые котята, не зная пути. Пути жизни, пути истины, пути правды.
3: Удаляющиеся от тебя, да, Писание говорит, гибнут, да, удаляющиеся от Бога.
2: Ну, мне кажется, здесь, знаете, если посмотреть на это с точки зрения обучающего процесса, да, не с точки зрения, ну, таких глобальных вопросов, да, философских наших, а с точки обучающего процесса, то всегда нужно некое общее знание. То, которое объединяет все, да. И возьмите сюда и русский язык, и литературу, и математику, и физику, и химию, и биологию. Да какие бы ни были предметы, вплоть до рисования и физкультуры, Должна быть некая общая платформа, должно быть что-то, что объединяет всякое знание, что всякое знание в себе делает целостным, ценным и, можно выразиться так, освященным. Ну, и вот это как раз богопознание.
4: Ну, это тоже так, ну ладно, может, это немножко не совсем в тему будет, это будет ближе определение к идеологии. На платформе, на которой
2: это и мы есть идеология.
4: Рассматриваем мир, рассматриваем себя, рассматриваем все отношения, рассматриваем принципы и так далее, ценности и приоритеты жизни.
2: Ну, идея, слово, собственно, греческое, айдос, и оно как бы обращено к некоему образу, к некоему принципу очень важному. Ну, хорошо, как можно предметы, которые мы в школе изучали, изучаем, подвести к богопознанию. Ну, возьмем, наверное, самый любопытный — физкультура. Вот, Владимир, как тебе кажется?
4: Значит, самый любопытный, нет, может, самый любимый, наверное, был в школе, один из самых.
3: Ну, это мальчишек всегда был самый любимый.
2: Хорошо.
3: Девочек нет.
2: Можно ли сочетать физкультуру с богопознанием?
4: Ну, если задаться целью.
2: Если задаться целью, но, вы понимаете, не просто задаться целью, это, ну, в этом есть смысл. То есть я занимаюсь физическими упражнениями, а как это влияет на мои отношения вот с Богом?
4: Вопрос, наверное, не то, как это влияет на мои отношения с Богом, а что мне это может сказать даже о Боге.
2: Да.
4: Вот когда один из праведников говорил, да, что когда взираю на небеса и смотрю на себя, я изумляюсь, насколько я и все вокруг дивно устроено. То есть мы начинаем, когда мы начинаем погружаться в познание человека, в то, как функционирует тело, тогда, если мы, то есть, занялись не просто так, в припрыжку побегали и на бочок, а если мы начинаем заниматься серьезной физкультурой или спортом, да, мы должны узнать, как устроен, как должны совершаться нагрузки, когда мы узнаем, как функционирует тело человека, какие там происходят процессы, мы открываем целый мир, и мы понимаем, что это просто вот так вот создано.
2: Дивно я сотворен.
4: Дивно сотворен, да.
2: А дивны дела твои, Господи. Но здесь можно и спорт, и медицину. Ну, а потом нам нужно согласиться, что для того, чтобы как-то продуктивно жизнь свою здесь провести, нам нужно некое физическое упражнение. Особенно современному человеку.
4: Да, оно... С гиподинамией и компьютерами.
2: Да, нам нужно как-то движение для нашего тела, а потому вот почему бы не знать его, почему бы не знать его возможности, и почему бы не тренировать его для того, чтобы, ну, опять же, иметь какие-то благие цели.
3: Вот знаете, проживя уже много лет в христианстве, ну и вы сами, наверное, не раз сталкивались с тем, когда люди, которые приходили к Богу, познавали Бога уже в достаточно зрелом возрасте, они все вот как один, их были десятки, сотни этих людей, которые говорили все одну и ту же фразу: «Как жаль, что я не узнал Бога раньше, я бы столько избежал ошибок в своей жизни».
4: Моя жизнь пошла бы совершенно по-другому.
3: Да. Да. Поэтому, конечно, это важно.
2: Хорошо. Ну, а возьмем другие предметы, например, физика. Ну, это же
3: физика,
2: как раз
3: прекрасный
2: исследование физик. Тех законов, которые дал Бог. Природы, да. Которая им сотворена. А химия?
4: Собственно говоря, сама наука, она возникла из предпосылки того же понимания, что Бог разумно устроил мир. И если Он разумно устроил мир, значит, эти законы можно открыть каким-то образом или обнаружить. И вот такое, да, притча во языцах, упавшее яблоко на голову, или Архимед, погрузившийся в ванну, которую набрал до краев, был осенен откровением божественным.
3: Эврика.
4: О том, да.
3: Знаете,
4: о каких-то законах природы.
3: Я однажды узнала, что вот мой собственный папа еще в 70-х годах, когда был студентом физико-математического факультета, во времена атеизма, когда в стране вот это пропагандировалось, да, он написал в письме своему отцу, говорит: чем больше я изучаю физику, тем больше я сомневаюсь в отсутствие Бога. Должен был быть кто-то, кто все вот настолько идеально устроил.
2: Хорошо. А биология?
3: Ну, знаете, а кто это из ученых сказал? Кто-то известный, но я не помню сейчас фамилию, говорит, глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы доказать существование Бога. Вот вам биология, пожалуйста.
2: Да, то есть, исследуя те или иные науки, там, вникая в историю, читая литературу, математика тоже любопытна, да, но, тем не менее, мы понимаем, что удивительные свойства числа – это говорит как раз о божественном логосе, о точности божественной, об идеальном. Числа говорят нам о неком идеальном мире. И, в общем-то, дают возможности нам в него в определенном смысле заглянуть. Хотя иногда мы сталкиваемся с такими цифрами, что, ну, казалось бы, да, как во всем этом разобраться?
3: Вы знаете, когда в первый класс идешь, тебе там объясняют 2 плюс 2, 4. А когда идешь в университет...
4: С палочек начинается.
3: Ну да, ладно. Хорошо, во втором классе. А когда идешь в университет на какую-нибудь высшую математику, ты вдруг узнаешь, а 2 плюс 2 не всегда 4.
4: Да-да-да.
3: В жизни не все так просто, как казалось вначале.
2: Ну... И тем не менее, да, как бы мы не, с чем бы мы, точнее, не сталкивались в процессе получения наших знаний, хорошо нам их сверять со Священным Писанием. Но, опять же, вот здесь очень важный момент. Наверное, сама по себе Библия, она не является учебником, по которому должны, как бы, тестировать себя все остальные. Она является... тем бесценным опытом, да, в котором есть как раз описаны взаимоотношения с Богом.
4: То есть... Ну, там не только опыт, там и законы, там да. И откровения о определенных божественных замыслах и планах, и как, то, как они, и история, как они реализуются и воплощаются в жизни. И многие вещи. Там не только, мы не можем сказать, что там только...
3: Но вот некоторые люди как раз, да, как раз используют Библию, пытаются использовать ее как учебник биологии или истории, или той же физики, и находят некие порой нестыковки или наоборот какие-то пытаются найти доказательства.
2: Но чего не написано в Библии, того нет. Ну нет, это неправильно, конечно же, потому что Библия как раз не берет на себя функции учебника биологии, химии, физики и всего остального. Но она говорит нам о Боге, то есть она направляет нас к Нему, к тому, кто является на самом деле главным экзаменатором нас по жизни, да, и от кого сама жизнь.
4: Ну, дело в том, что Библия, как и любая книга, она написана с определенной целью. И у авторов была определенная цель донести откровение Бога. Наиболее ярко это выражено в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 30 или 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что сей Иисус есть Христос, и веруя в Его, имели жизнь вечную». Да? То есть, ну, как бы цель написания и цель написания всех библейских текстов, она к тому, чтобы не просто поделиться своим личным опытом переживания с Богом, а указать путь и форму, и возможность построения взаимоотношений с тем Богом, о котором она говорит.
2: Да, но здесь очень важно понять, Священное Писание не может заменить нам всех остальных предметов, однозначно, которые требуются сегодня, это... не может, оно и не преследует этой цели. Нет, и те студенты, скажем так, которые считают, что знание светское, оно, ну, пустое и бессмысленное, и у нас есть Библия, как правило, ни того, ни другого не исследуют. А занимаются, ну, наверное, вот какой-то спекуляцией по жизни. Вот это, к сожалению, одно из больших заблуждений.
4: Ну, да.
3: Ну вот, например, давайте, печально. Вот история, да, одна из библейских историй, вот Ветхий Завет, царь Езекия, вот он заболел, пророк говорит, Бог сказал, ты умрешь, он начинает плакать, говорит, Господи, вспомни там дела мои и так далее, и Бог говорит, хорошо, не умрешь, да, и царь говорит, а правда это Бог сказал, что я не умру? А докажи, вот, ну, мне нужно какое-то... И пророк говорит, ну хорошо, выбирай, вот тень, куда хочешь, чтобы она на 10 ступеней передвинулась сейчас? Назад, вперед, тень от солнца. И он говорит, назад, пусть тень вернется назад. Люди, не изучающие, допустим, законы физики, им это может быть и не сильно удивительно. Ну, вернулась тень, не вернулась, да. Но люди, которые изучающие, не понимают, ну, это невозможно. Ну, это бы смело всю землю.
4: Он так и говорит, что это, говорит, легко тени пройти вперед, а вот вернуться назад он еще не видел.
3: Ну, он просто не видел этого, да, где-то интуитивно понимает. Но когда ты знаешь законы физики, ты понимаешь, если Земля не просто в другую сторону начнет вращаться, она даже чуть затормозит, это все сметется, все живое снесет. Несется с этой земли, но параллельно изучая и науки такие, да, вот, светские, скажем, и изучая Писание, это нам говорит о Боге. Бог над этими законами. Да. Он сотворил эти законы, и Он может ими управлять. Никто другой не может, а Он может.
4: Кстати, говорят, что современная вот эта погрешность во времени, которую надо постоянно добавлять какое-то, там сколько там минут накапливается через какой-то вот високосный год, это как раз-таки следствие вот того вращения назад.
3: Подождите, было возможно, но было же еще одно подобное чудо, когда стой солнце над Гаваоном, да, да. И тоже пока
4: но
3: солнце
4: стояло. Ну, это как раз таки все последствия, да. Вот этих вот двух событий, которые имели место быть. Оно вот, как сказать, научное подтверждение.
3: Ослица заговорила, человек в чреве кита трое суток провел. Это все, вот эти все истории, они говорят вот о величии Бога, особенно для тех, которые
2: но мы, видите,
3: знают законы.
2: В чем особенность, да, и в чем отличие, наверное, богопознания от всех остальных наук? Все остальные, во всех остальных науках мы исследуем, ну, определенные предметы, определенные законы, свойства. Качество там вот
4: то,
2: чего-то.
4: Что можно измерить, измеряемые
2: вещи. Да, то, что может, когда речь идет о Боге, мы понимаем, что здесь научные методы не работают. У нас нет, собственно, приборов, которые могли бы измерить Бога. Нет каких-то вот линеек там логарифмических или прочих, которыми можно было бы измерить его качество. Все это только нашим личным опытом, только нашими взаимоотношениями с ним. И здесь, конечно, опыт может быть самым разным. Но дело в том, что как раз в этом самом опыте мы получаем для себя, ну, как бы это сказать, пояснение для качественного использования того знания, которое у нас есть. Вот получил ты знания физики, ну, пусть о самых сложных материях, да, и, может быть, у тебя есть по этому поводу какие-то, ну, скажем, гениальные идеи. Но обратись к Богу. Может быть, Бог тебе что-то подскажет. Может быть, Он скажет, что не стоит вот это превращать в какое-нибудь...
4: А может, Он просто скажет, друг, может, тебе не стоит лезть вообще туда. Кто, как я создал мир, тебе времени не хватит, ни жизни. Потому что...
2: Говорите, как бабушка, Владимир Владимирович.
4: Но, тем не менее, Иов же говорит, что можно ли...
2: Исследовать. А вот здесь хороший вопрос. Можем ли мы сами по себе постичь Бог?
3: Ну, люди часто спрашивают, говорят, а как мне узнать, что он... Где доказательства? Как? Докажите мне, что он есть.
4: Кстати, вот в этом вопросе как раз-таки сам сама наука, как, я не помню, кто из тоже великих ученых сказал, что каждый раз, когда я сталкиваюсь с какими-то проявлениями вот, и закономерностей, и я вижу следы Бога. Я вижу следы Бога, который разумно устроил этот мир.
2: Опять же, это...
4: Следы не самого Бога, он, но его отпечатки деятельности его.
3: К сожалению, не все это видят.
4: Ну... Да.
2: То есть у нас должно быть уже некое знание о Боге, которое которое мы проверяем по жизни.
4: Не, ну, хотя бы не то, что знание о Боге, а априорное понимание того, что Бог есть. Или такое допущение.
2: Давайте исходить из того, что Бог есть, да. А потом уже на все остальное смотреть. Ну, в общем-то, да. Но когда мы задаемся этим вопросом...
4: предмет исследования.
2: Бог есть... И где он есть, да, в этом, в том или в другом, в физике, в химии, в математике. Мы можем, собственно, задаваться этим вопросом, но не это, наверное, самое ценное. А самое ценное, если Бог есть, то что мне делать со всем тем знанием, которое у меня тоже есть? Как мне уйти от конфликта? Божественных требований, да, с одной стороны, а с другой стороны, тех возможностей, которые дает мне знание. Но вот как быть? Как с этим разобраться? Ну, согласитесь, когда люди изобрели телескопы, начали смотреть на звезды, то стали возникать разные вопросы по поводу того, а какое место планета Земля занимает в этом мире, а где находится наша Солнечная система, а есть ли другие планеты, а они, оказывается, есть. И это в определенном смысле меняло мировоззрение человека. И вера в Бога и мировоззрение, они, в общем-то, и наука в этом же направлении, они вступали в какой-то конфликт. И этот конфликт нужно было разрешить. И здесь человек выступает как арбитр. То есть, смотрите, для нас от Бога выделяется довольно важная роль. Как нам примирить наше знание о Боге, наше отношение с Богом, с тем знанием, которое открывается нам во Вселенной? Запретить смотреть на звезды в телескоп, ну, не получится. Или исследовать в микроскоп клетку тоже не получится. Но, коль уж мы взялись за это дело, на нас лежит ответственность определенная. Господи, чудные дела Твои! Направь руку нашу, направь стезю нашу, дай нам разумение, чтобы, исследуя, погружаясь, да, в созданный Тобой мир, не навредить ни себе, ни этому миру. Вот здесь наша ответственность перед Богом.
3: Есть над чем подумать.
2: Есть над чем подумать. Хорошо, давайте подумаем. У нас с вами по времени уже блок новостей, а после него мы вернемся.
0: Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию возглавил 27 августа мессу в Католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Даньела, советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божьей Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липки, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархимандрит Петрос Иса. В мессе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27 августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты, отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1500 до 2000 храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, и еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Родригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы. В первую очередь они доверяют родителям, другим близким людям и религиозным лидерам. Исследование под названием «Будущее веры. Молодые люди, медиа и духовность» посвящено тому, как представители поколений Z и Альфа воспринимают религию в современном информационном пространстве. В исследовании участвовали представители разных религиозных групп – евангельские христиане, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны, сикхи, индуисты и буддисты. Также среди участников были агностики, атеисты и люди, которые считают себя духовными, но не относят себя к какой-либо религии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Да, друзья, продолжаем наш разговор.
3: Напоминаем, в студии Юрий, Елена Кривонос, Владимир Васильев. Говорим о том, что же мы должны знать о Боге правильно.
2: «Истинно Бога без Бога понять не можем», — сказал один из святителей. «Существо Божие неисчерпаемо для нас, неследимая глубина и неведомая тайна. Мы лишь соприкасаемся. И если мы видим, как знание обычное, светское знание, знание физических законов, оно, ну, в некотором смысле безгранично, то насколько безграничен Бог, тот, который все сотворил? И здесь мы, да, сталкиваемся с каким пониманием? Знание Бога — это не достижение. Вот если любое школьное знание, оно достигается, не только дается, но еще и достигается, и благодаря этому еще и определенным образом награждается, да, то есть получает ученик медаль, если он на отлично закончил школу, да. А вот знание о Боге, оно скорее даруется. Мы его получаем вот как некий опыт, как заповедь, как ценность какую-то, и должны его применить. Вот что интересно. Не то, чтобы я достиг Бога и теперь что-то познал, а Бог достиг меня, открыл себя мне, И мне бы вот с этим что-то делать.
4: И у него есть определенная цель в этом.
2: Да, конечно, безусловно. У Бога всегда есть цель.
4: Есть цель для этих моментов.
3: Но комментарий вот пишет нам охотник. Говорит, я в детстве смотрел на звезды, лежа на сене, и думал про инопланетян. Мои знания двигали меня в эту сторону. Влияние знаний очень большое. Но замечу, что мы хорошо знаем охотника и дружим. Он на данный момент является пастором церкви.
4: Значит, все-таки знания преломились в правильном направлении. Да. По крайней мере, натолкнули на поиски.
2: Ну что ж, инопланетян еще пока не обнаружено. Вот. И ничего в учебниках о них не написано. И Бог нам тоже подобного знания не дает.
3: Вот, кстати, Писание вообще никак об этом, даже не намеком.
4: Ну, есть варианты, типа демонические существа какие-то.
3: Ну, духовный мир, духовный мир, да.
4: То есть,
3: да.
4: Ну, как бы, но мы же каким-то ищем образом, да, как некоим образом может являться. Угу. Ну, являлись же ангелы Маною, там, да, жене его, там, угу, Иисусу Навину, там, и так далее, и так далее.
2: Ну, есть, тем не менее, ангел не говорил, я прилетел с такой-то планеты, ну, а вот этот, да, прилетит, ну, следующий.
4: Ну, у них были послания определенные для каждого, да, из персонажей библейских. Были определенные послания. И это тоже кто-то может воспринять.
2: Пока что не с одного небесного тела, ну, или небесного, космического, мы ни одного послания не получили. Хотя со своей стороны отправляем туда, наверное, достаточно большое количество. Ну, и по этому поводу есть много всяких разных фантастических идей, и человек в них погружается больше, скорее, фантазируя, да, чем с чем-то вот взаимодействуя. А вот с Богом мы не фантазируем, с Богом мы взаимодействуем. И следующий вопрос у нас возникает. Что мы должны делать, чтобы познать Бога? Угу. Вот, то есть есть у каждого предмета или в каждом предмете ну, средство достижения, исследования его. Да? То есть ручка, тетрадь есть линейки, есть калькуляторы. Uh-huh. А есть другие какие-то определенные способы, которые каждый, ну, для каждого исследователя каких-то научных дисциплин делают общий вывод, да, в отношении того или иного, как бы сказать, ну,

0: заповедей божественных, они приводят к богопознанию. И человек говорит, я не знаю Бога, что я буду его слушаться? Да ты его не знаешь, потому что ты не слушался еще.
1: Ну, мне казалось, наоборот.
2: Исаия говорит, что я, ну, говоря от лица Господа, он говорит, я открылся не вопрошавшим обо мне.
0: Да, как я, открылся?
2: Я открылся не вопрошавшим. Ну вот, возьмем, если сам совсем древнюю историю. Как Бог открылся Аврааму? Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен.
0: Да.
2: Все. То же самое, каким-то образом взаимодействовал Енох с ним. Еще.
0: То есть у Бога Моисей. Наши взаимоотношения с Богом
2: есть,
0: это...
2: Есть какой-то... Есть всегда, чтобы человек мог понять Бога, всегда должен быть какой-то шаг от Всевышнего. Потому что Христос говорит, никто не может прийти ко мне, если не будет привлечен Отцом Небесным. Никто не может. Нет ни одного человека, который может адекватно и верно понять Бога, или хотя бы частичку каких-то знаний от Бога, не получив божественного откровения. Даже взять те же законы природы, люди получали божественное откровение, как правило, когда касалось дела каких-то глубоких, фундаментальных вещей.
0: Но что такое божественное откровение? Божественное откровение, как правило, всегда заповедь. Заповедь с обетованием. Что я узнаю, исполняя божественную заповедь? Я узнаю, что Бог благ. Я узнаю, что у Бога действительно есть для меня цель какая-то определенная в этом мире, не просто так. Кроме того, я начинаю понимать, что в мире, да, есть действительно добро и зло. Я начинаю понимать причины добра и зла. Я начинаю понимать, что заповедь благая и добрая, которая дана мне Богом, а оказывается для меня проблемой. Она мне вредоносна. Почему? Потому что внутри меня есть что-то, что противится божественной заповеди. То есть мы постигаем Бога, мы постигаем себя, мы все время как будто вместе с зеркалом. Но вот через соблюдение заповеди, да, мы Бога постигаем.
1: Но мы узнаем, что мы познали Бога из того, что мы соблюдаем Его заповеди. Вот мне казалось, это вот без Бога мы эти заповеди соблюдать не можем. А вот когда мы приходим к Нему, когда мы обращаемся к Нему, когда мы просим, чтобы Христос вошел в нашу жизнь, когда мы просим, чтобы мы принимаем то, что Бог нам предлагает для нашего спасения, мы тогда вдруг сами неожиданно для себя даже, сколько есть свидетельств, когда люди говорят, я вот молитву покаяния произнес, и через некоторое время обнаруживаю, курить не могу, материться не могу, не хочу, да, это вот, вот могу, сам по себе, да, вот, сам по себе пытался бросить человек, но не получается, а тут вдруг обратился к Богу, и раз, чудо, да, наркозависимые люди, сколько тоже свидетельств, когда вот так Бог освобождает. Вот познал Бога, и вот оно как проявление.
2: Позвал,
1: как
2: возвал, пригласил как его в свою жизнь.
1: Подтверждение, да, он начинает, человек вдруг получает какую-то сверхъестественную силу к тому, чтобы исполнять заповеди. Хотя, конечно, это не означает, что нам надо сидеть сложа руки, и оно само собой но, все заповеди исполнится.
0: Но смотрите, видите, заповедь не есть некое, как бы это сказать, качество проверки или, скажем, способ проверки. Ты Божий или не Божий? Ну-ка, давай тебе дадим заповедь и проверим, Божий ты или не Божий.
1: Да, вот так если, нельзя, да.
0: Вот если ты Божий, то ты ее выполнишь легко, да. А если ты не Божий, выясняется вдруг, что никто мы не Божие. Заповедь, вот она просто дана. Она дана... Им дана им. И вот всегда мы должны понимать, что за заповедью стоит некто. Как вот я себе, знаете, представляю такую картину. Нередко на дорогах, да, нам не нравятся правила. По большей части они нам не нравятся. Они нас ограничивают, они создают иногда заторы на дорогах, вот эти все знаки. Да мало ли чего, да. И люди некоторые, да, они покупают себе определенные номера, возможности. Они пользуются какими-то удостоверениями. Для чего? Для того, чтобы

0: себе дать возможность нарушать правила дорожные. Но когда любой из нас, да, кто с возможностями, а кто без возможности, едет по дороге и видит перевернувшийся автомобиль, ну, нарушителя скоростного режима, да, где-то там, а ты невольно начинаешь понимать, что правила даны не просто так, не для плебеев, которые должны вот им следовать, а мы вот чистой крови и красным удостоверением можем пренебрегать. Они даны потому, что нарушитель этих правил, ну, может пострадать и достаточно серьезно пожать последствия. То есть это на самом деле выше нашего отношения к ним, как бы мы ни относились. И таким образом заповедь обнаруживает в нас, вот что интересно, она обнаруживает в нас неспособность ее исполнить, она обнаруживает в нас определенные последствия, и кроме того, она показывает, что тот, кто дал эту заповедь, на самом деле преследует благую цель.
1: Все-таки он был прав. Да?
0: Все-таки он был прав.
1: Как папа у взрослых детей.
0: Вот так и есть. Поэтому соблюдение тех заповедей, которые дает нам Бог, оно дает нам познание о Боге. Это не все, конечно, безусловно. Следующее – это исследование Писания, Библии. Ну и Христос говорит: исследуйте Писание, ибо вы через них и думаете иметь жизнь вечную. Они говорят обо мне. То есть исследовать Писание надо так, чтобы прийти, в общем-то, ко Христу.
1: По познанию Христа.
0: Да. Раньше, я не знаю, как сейчас, раньше учебники делались в наши времена, а в конце учебника можно было подсмотреть ответ. Помните, да, вот примеры по математике, вот как всегда можно было правильный ответ подсмотреть. Иногда ученику искушение было пользоваться этим для того, чтобы вот ты написал пример, написал сразу ответ. Но учителя не обманешь. Ответ-то правильный, и нам сегодня дан. А мы приходим ко Христу.
1: Решения.
0: Но нам нужно...
1: Как прийти к ответу?
0: Как мы пришли? Вот
1: путь.
0: Нельзя...
1: Не пройдя путь, ты не узнаешь правильно.
0: Нельзя сказать просто, я знаю Христа, или я вот мне о нем там кто-то рассказал, все замечательно, да? Нет, это замечательно на самом деле. Но когда ты исследуешь Библию, читая ее, ты приходишь ко Христу. Вот если так, то да, тогда правильно читаешь. То есть у тебя правильный ответ. Если нет, если что-то вот путается в твоей голове, то, возможно, ты думаешь о чем-то другом. Или, может быть, читал-читал да заснул.
1: И, ну, или читал-читал, а еще что-то взял другое, почитал.
0: Да,
1: и
0: да.
1: И смешал. Гремучую смесь получил.
0: Ну, не только почитал, но еще и послушал кого-то, да, кто неверно толкует. Всегда должно нас приводить ко Христу Священное Писание, и таким образом мы получаем правильный ответ. Ну, следующее – это молитва, я так понимаю. Молитва – это такой канал общения с Богом, где мы задаем вопросы.
1: Вот здесь, я думаю, что молитва, с одной стороны, это хороший инструмент, и важный, и нужный, и все прочее, а с другой стороны, он не лишен большой доли субъективности, когда мы можем свои эмоции или свои мысли воспринять за какое-то божественное откровение или божественное даже повеление. Потому что часто бывает, сталкиваешься, когда человек говорит: «Мне Бог сказал». Uh-huh. Я молился, и мне Бог сказал. Или я вот получил такое откровение. И тут начинаются такие...
2: Или ориентируются исключительно, да, на мир в сердце.
1: Или,
2: вот есть,
1: да,
2: мир,
1: да,
2: иду, потерял
1: мир. Или мир в сердце, да. Ну, это как своего рода другой такой индикатор истины. Но, тем не менее, есть... Писание, и это тот фундамент, от которого мы не можем отходить, потому что еще пророк Исаия сказал, да, что если пророчество или откровение не говорят, как это слово, указывая на закон, он говорит, обращайтесь к закону и откровению, и если откровение не говорит, как это слово, нет в них света. Вот это мы должны понимать, что истина о Боге, о Его личности, о Его делах, о Его планах, обо всем, что с этим связано, о мире, она сокрыта в слове. И слова достаточно для того, чтобы познать Бога.
0: Да, но...
1: Писание.
0: Если мы имеем...
1: Канонических текстов Писания.
0: Если мы имеем... Уточню. Правильный ответ во Христе на все вопросы, не стоит ли нам обратиться к Нему, да, и вместе с Ним, в общем-то, проходить путь богопознания. Как Христос говорит, я делаю то, что угодно Отцу моему. Он делает, и я делаю. Я делаю то, что увидел у Отца моего. А почему бы нам не прийти к такому же самому опыту, да, и в нашей жизни заниматься познанием Бога через пример Иисуса Христа, через общение с Ним. И молитва здесь как раз такой очень важный диалог, который, вот, ну, в котором мы можем, наверное, поправлять свое сердце, приходить к правильному решению, к правильному выводу, исправлять что-то на пути-то, в конце концов. Вот, а следующее, наверное, что это наши взаимоотношения с ближними, а по любви. Люби, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя.
1: Но вот. Это Ветхий Завет. Христос принес большее. Христос принес возлюби ближнего, как я возлюбил вас.
0: Да любите друг друга.
1: Да любите друг друга, как я возлюбил вас. А он явил пример любви, жертвенной любви, пример вплоть до самопожертвования ради.
2: Да, безусловно. А мужьям, он говорит, мужья, любите своих жен.
1: И его пример Христос как раз-таки церковь. Поставлен, да. Его вот этот подвиг крестный, он поставлен в пример для мужей. Да. Для построения, для принципа, как принцип построения взаимоотношений в семье. Угу. Вот это очень важный момент.
0: Но согласитесь, что поступать с ближним благочестиво и поступать по любви — это хоть и близкие понятия, но тем не менее достаточно далеко друг от друга отстоящие. Согласен, потому что да. В благочестии мы можем преследовать свои какие-то определенные цели и беспокоиться о своем состоянии перед Богом, а в любви мы больше беспокоимся о ближнем. Но что интересно, что когда мы поступаем по любви, мы поступаем в том числе и благочестиво. Другое дело, что, наверное, поступки по любви, они всегда заставляют нас выйти за определенные рамки нашего опыта. Мы можем, ну вот даже возьмите того же самого самарянина, который ехал и увидел человека, лежащего где-то в грязи, разбитого. Иудеи с самарянами не сообщаются. Там есть взаимная неприязнь. Но в нем, видимо, эта любовь к ближнему, она проявилась, и он перешагивает через эту неприязнь просто по-человечески, по любви поступая с этим вот несчастным.
2: Ну, с одной стороны, мы перешагиваем рамки этого опыта, с другой стороны, мы открываем наши личные границы, пуская в них других людей.
0: Да. Это всегда некомфортно.
2: Да, но когда это по любви, ты понимаешь, что это приносит, в итоге-то это приносит радость.
0: Ну и еще один путь – это очищать свое сердце. Вот что любопытно. А предмет богопознания всегда связан не только с тем, наверное, с теми истинами, с которыми мы встретимся, но и то, с каким сердцем мы подойдем к этим истинам. Когда я исследую математику в школе, да, там дважды два – четыре или пятью – пять – 25, не зависит от моего настроения. Я всегда приду к этому результату. Буду я складывать палочки, по одному это делать, или, может быть, сразу комплексно, сложные уравнения это будут, или, может быть, набор очень простых действий. Тем не менее, я приду всегда к одному выводу, вне зависимости от своего настроения. А вот в богопознании настроение мое имеет значение. Состояние моего сердца имеет значение. Иначе я могу прийти к неверным выводам. ну, к таким выводам, как, например, ученики, когда предложили Христу сжечь одно селение самарийское. Да,
1: когда их не приняли.
0: Да, они разозлились.
1: Не оказали гостеприимства.
0: Они расстроились. И они решили...
1: Возмутились.
0: Сделали вывод, что этим людям даже на земле жить нельзя уже. Понимаете, вот Бог хочет их уничтожить. А, нужно только... Нужен кто-то, который вот согласится это осуществить. Мы готовы, Господи, дай мы вот сейчас...
1: Ну, тут надо понимать ментальность. Во-первых, это были, опять же, самаряне, да. Во-вторых, их понимание правоверных иудеев, понимание, что все остальные народы, они вообще все язычники, и они... Ну... Собаки просто, это как, с ними как с животными. Сегодня буквально то же самое продолжают говорить даже высокопоставленные чиновники Израиля публично на весь мир с трибуны, с официальных, когда он говорит, эти люди недостойны жизни. Вот у них что-то подобное и
2: происходило. Нет, но когда столетиями, тысячелетиями, поколение за поколением воспитывалось вот
0: да,
2: в таком...
0: Да, вот это проблема. И это то, что как раз в любви Христовой, в очищенном сердце преодолевается. Да, это не просто так. Но я почему-то подумал, наверное, забавно было бы представить, когда ученик приходит к доске, начинает решать пример, и у него не получается верное решение, а учитель ему говорит, ты, походу, Иванов не мылся сегодня. Или, наверное, ты обижен на Петрова. Не просто так у тебя другое решение. Наверное, тебе надо выйти за дверь, покаяться, пойти умыться, а потом зайти сюда.
2: Но... Ничего, иногда помогает.
0: Может быть, да.
2: Собраться с мыслями.
0: Собраться с мыслями. Так в богопознании это всегда важно. Это всегда важно, с каким сердцем мы приходим. И открыть свое сердце перед Богом.
2: Ну, слушайте, существует даже такая вот практика, когда говорят, прежде чем вы сядете читать Священное Писание, помолитесь короткой молитвой, Господь, открой мне, покажи мне, что, проговори мне, что ты хочешь сказать мне через свое слово.
1: А у меня вот еще как бы какая-то... И как вот смычка теории с практикой происходит? Mm-hmm. Когда мы, ну, мы можем правильно и хорошо знать о Боге. И, может быть, даже истинно иметь знание. Но вопрос всегда, люди же видят не то, что мы знаем, а люди видят то, как мы живем. То, как мы живем, и я думаю, что вот если... наши знания не перетекают в практику жизни, то очень часто это приводит больше к огорчениям и к такому бесславию имени Христа и девальвация наших собственных убеждений, которые могут быть абсолютно истинными, на бумаге, по крайней мере. Вот это, я думаю, что один из самых важных вопросов в познании Бога. Не то, насколько мы хорошо и правильно знаем истины Писания, откровения Христа, пути и прочие догматы, а насколько это нас реально изменило, насколько мы можем явить это миру. Ведь о Христе сказано, что Он не просто принес знания, потому что до Него приходило множество там всяких там Будды и же с ними там, да, и они несли знания о Боге. Но Христос, Он говорит, Он явил Бога. Он явил Бога, и вот Его милосердие, Его непримиримость с лицемерием фарисеев, саддукеев и же с ними, Его любовь, которая была ощутима всеми фибрами души, она открыла людям подлинное понимание о Боге, что есть что-то большее, чем просто сухие нормы закона и жестокое, порой немилосердное Его воплощение в жизнь, когда привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и попытались его подловить там, да, и говорят, вот, факт есть факт, что ты скажешь. И вот, вот но по, я не, не буду сейчас туда там глубоко погружаться, но вот, вот то, как мы живем, оно гораздо важнее, чем, ну, или, по крайней мере, гораздо важнее, чем то, что мы просто знаем.
0: Ну, вот, безусловно.
1: Вот эти моменты, я думаю, это самое вот в нашем познании Бога и, собственно, цель познания Бога, она как раз-таки, чтобы мы научились этому миру являть этого Бога, о котором мы с вами говорим и знаем.
0: А это и есть результат нашего
1: знания. Истинное познание, оно как раз-таки должно приводить к вот такому результату, мне кажется.
0: Хорошо, друзья. Всем в наступающем новом учебном году благословений студентам, школьникам, родителям.
1: Уже время, да?
0: Да, время наше вышло. Пора готовиться к завтрашнему 1 сентябрю, Дню знаний. Я думаю, что и завтра мы поговорим с Арефьевым на эту тему каким-то образом. Всем благословений.
2: Спасибо за вашу поддержку, друзья, за ваши комментарии. Они помогают продвигать этот эфир дальше. Благословений вам.
0: Увидимся.
1: С миром Божьим.

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
4: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Псалом 23. Господни, небо и земля, во всей вселенной мироздания, Бог удостоил созидания моря и реки и поля. О, кто взойдет на гору Божью, святой тропою узкой, длинной? Лишь тот, чьи руки не повинны, кто не божился людям ложью, получит кто благословенья и милость вечную от Бога. Лишь тот, чья праведна дорога, кого не праздны устремления, кто исправляет грешных нравы, и у кого так сильны длани, Господь могущественный в брани, Он Царь царей небесной славы.

царь славы, скорей на площадь выходите! Среди пространства и светил Господь, царь славы, Бог всех сил!

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников. Чат. Не ходите, дети, в Африку гулять. Кто не читал эти слова Корнея Чуковского? В самом центре Африки находится республика Чад и одноименное озеро, название которого переводится как «большая вода». Дикая саванна и сафари – вот чем запоминается республика Чад. Чад – страна трех С – Сахара, Сахель, Саванна. На севере Сахара занимает почти половину территории. Сахельская зона с пустынным климатом занимает 40% территории в центре страны. Юг характеризуется климатом саванны с большим количеством осадков. Эти климатические и топографические различия сильно влияют на местную кухню. Одно из любимых и основных блюд – паста-буле, которую готовят из смеси круп, формуют в виде тефтелек и подают с разными соусами. Проса – самый незаменимый продукт в Чаде. Кроме буле из него готовят и гарнир, и кашу булиль, и блины, бегини, суфле, и любимый чадцами завтрак фангасу – жареные пончики из просяной и пшеничной муки. На каждом столе с каждым приемом пищи встречается арахис. Его используют как основу для соусов и как самостоятельную закуску. Жареный арахис на столе жителей Чада есть всегда. Мясные предпочтения меняются в зависимости от региона страны. На юге популярны блюда из свинины, на севере из говядины, баранины и птицы. К мясу непременно подадут гарнир из риса, местный острый соус и овощной салат. Южане не потребляют много молочных продуктов и не зависят от рыбы как источника белка, но имеют больше возможностей в использовании свежих продуктов и специй по сравнению с людьми северной части Чада. Люди северного Чада включают кочевых арабов и туарегов, которые основными продуктами питания считают молочные продукты и мясо. Козы – наиболее часто выращиваемый скот в республике и используются для питания в виде козьего мяса и козьего молока. Эш – традиционное блюдо среди северных арабов Чада, которое состоит из вареной просовой муки, подаваемой с соусом. Кочевые племена часто употребляют в пищу жареных термитов и сверчков. Манго, гуава, бананы, плантаны, дыня, папайя, ананас, изюм и финики и все, что можно из них приготовить – главные сладости в этой стране. Жюс де фрут – традиционный напиток, приготовленный из манго, молока, сахара и кардамона. Главная приправа ко всем блюдам, по мнению местных жителей, это хорошее настроение, без которого блюдо не может быть вкусным. Угощать здесь принято даже нежданных гостей. Основная социальная единица северных племен Чада – кишимбет, группа родственников, связанных по мужской линии, чьи члены проживают обычно в непосредственной близости друг от друга и даже кочуют по одинаковым маршрутам. Главой такой общины является старейшина-шейх, который имеет неограниченные полномочия внутри клана. Он же отвечает и за соблюдение религиозных норм, проведение обрядов и церемоний, а также наделен правом устанавливать или прекращать отношения с другими кланами. Браки между членами разных кланов могут быть, но процедура и ритуал их устройства настолько сложны и запутаны, что чаще встречаются близкородственные браки. В большинстве случаев семья жениха платит выкуп семье невесты, а сама свадьба традиционно сопровождается церемонией ритуального траура по уходящей из семьи девушке. В дальнейшем девушка практически не появляется в доме своих родителей. Семьи обычно небольшие и состоят из родителей, их детей и нескольких близких родственников. Каждая семья или клан владеет определенными ресурсами. пальмовая роща, оазис, родник, участок земли или даже гора. Причем члены других кланов не могут их не только использовать, даже просто появиться во владениях без разрешения хозяев. Дети в северных племенах, особенно мальчики, пользуются повышенным вниманием взрослых и воспитываются в строгости и непрекословном следовании традиционным нормам. На юге дети пользуются полной свободой, а их обучение перекладывается на плечи старших членов семьи и даже соседей. Переход мальчиков от детства ко взрослой жизни сопровождается обрядами инициации, которых в ходе взросления ребенка может быть несколько. В каждом племени обряды свои, но общим для всех народов южной группы является передача ребенку различных племенных тайн, навыков охоты и выживания. Свадебный возраст наступает довольно рано. В 13-14 лет девушка обычно уже или помолвлена, или замужем. Невеста живет с семьей жениха в течение 3 месяцев, затем возвращается к своему отцу. Будущий муж обязан отработать на полях тестя в течение 3 лет, построить хижину для тещи и сделать уйму других дел. Свадьбу обычно справляют в марте, причем само количество различных брачных обрядов огромно. В некоторых племенных группах допускается многоженство. Ислам начал проникать на территорию Чада в конце XI века. Мусульмане живут в основном в северных районах и составляют половину населения страны. Распространение христианства началось в XX веке, и потому более 30% населения являются христианами-католиками. Около 10% придерживаются традиционных африканских верований. Анимизм, фетишизм, культ предков, сил природы и других. Приветливость и хорошее настроение отличает чадцев от жителей других стран африканского континента.

0: жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.
1: Твой голос как мой, мой голос как твой, твой голос как мой, и он часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы продолжаем наши рассуждения о причинах, приведших народ израильский к идолопоклонству. Как получилось, что они сделали другого своего Бога? Нет, разговор здесь даже не о Боге, а всего лишь о его образах. Давайте скажу так, о нашем представлении о нем. Да и не секрет ведь, что у каждого человека есть свои образы, припрятан свой собственный образок у каждого. Мы просто боимся осознаться, боимся прикословить понятие Моисея, но у каждого должно быть свое отношение к Богу. Разве не так? Так-то оно так, но ведь Бог один или нет? Разумеется, один. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Книга Второзакония 6.4. Нет иного Бога, кроме единого. Первое послание к Коринфянам 8.4. Все это верно. Только кто его видел? Мы видели силу его, но его самого не видели. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же. Первое послание к Коринфянам 12.6. Вот что дает нам право хотя бы на размышление о том, какой же Он, этот единый Бог. Хотя и есть так называемые боги, так как есть много богов, но у нас один Бог. Первое Коринфянам 8.5.6. То есть никто и речи не ведет о другом Боге. Многобожие – тяжкий грех. Но как ни крути, у каждого есть свое представление о Боге, свои понятия, свои образы божества, если хотите. Так проще, удобней. В этом и кроется соблазн, повергающий меня в столь великий грех. И нет сил моих, чтобы одолеть этот соблазн. Теперь у меня есть свой собственный Бог, приватный, отдельный, кстати, не просто от остальных, но главное, отдельный от Бога. В этом как раз и заключается мое идолопоклонство, потому что я предпочитаю своего Бога, Богу истинному, и делаю это произвольно, лукаво щурясь, переименовывая все заповеданное им на свой собственный лад. Вот что такое идолопоклонство и в чем его опасность. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 31 августа, и тема сегодня «Твори прежние дела». Твори прежние дела. Иисус сказал это записано в книге Откровения, 2 главе, 5 стихе. Иисус обвинил церковь в Ефесе в том, что они сбились с пути. И Он им говорит, «Вспомни, откуда ты не спал». Иисусу не нравилось их духовное состояние. И далее Иисус велел им покаяться. Греческое слово «метаноя», которое означает «принять решение измениться». И далее Иисус говорит, что делать. Этим верующим нужно было не только принять решение, но и вернуться к прежним делам. Творите прежние дела. Творить – греческое слово «поэо» несет в себе идею творчества. Фактически, от него происходит слово «поэт», человек, который творчески одарен. И Иисус говорит им, а также Он говорит нам с вами, «Если вы не знаете, как с легкостью вернуться к прежним делам, подойдите к этому творчески. Вспомните, как поступали, когда только приняли спасение. Вспомните, что вы делали, когда впервые исполнили Святого Духа, как свидетельствовали, изгоняли бесов, возлагали руки на больных. Если все это ушло, и вы не знаете, как вернуть все это, тогда поэо. Время проявить изобретательность и научиться тому, как совершать прежние дела. Подумайте об этом сегодня».
2: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 31 августа. А в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиною благословения до сего дня. Второе Паралипоменон, 20 глава, 26 стих. Как видим в Божьем Слове, особый акцент ставится на прославлении и поклонении. Написано, что народ собрался благословлять Господа, и то место, где они прославляли Господа, до сих пор это место называется долиной благословения. Это слово побуждает каждого из нас собраться, благословить Господа. Неужели плохо, если тебя нарекут долиной благословения? Если продолжите чтение этой главы, вы увидите, как присутствие и слава Божья сходили на то место. До сего дня люди собираются в этой долине, прославляют Господа, свидетельствуя о том, что там ощущается сильное Божье присутствие. В мире так много людей, которых можно назвать долинами проклятия, для их стран, семей, друзей. Если ты будешь долиной благословения, люди придут к тебе и насладятся благословением. Дай Бог, чтобы ты действительно подготовил себя к достойному прославлению и поклонению Господа. Возлюбленные, станьте долиной благословения, чтобы люди пришли и нашли пажить вокруг вас. Пусть Божий свет осияет вашу жизнь и нутро осолится Господом. Будьте прославляющими, поклоняющимися, чтобы вас нарекли долиной благословения. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Ты такой один, и Тебе одному, Господь, мы воздаем всю честь и всю славу. Благодарим за все милости и благодати, которую Ты творишь в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и за любовь, которую есть в жизни нашей. Мы благодарим Тебя за смерть на Голгофе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты искупил нас кровью Своей Святой, Иисус. И в Тебе мы праведники, Господь. В Тебе мы святы, Иисус. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, Иисус. Потому что Ты единственный Бог. Потому что Ты один такой. Ты один такой Бог. Слава, слава, слава Тебе.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 31 августа. Вы что-нибудь поймали? Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища? Вы поймали что-нибудь, чтобы поужинать сегодня?» Евангелие от Иоанна, 21:5. Расширенный перевод Библии. В 21 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о том, как ученики всю ночь ловили рыбу, но ничего не поймали. Случалось ли с вами такое, что вы старались изо всех сил, но при этом безрезультатно? Если да, тогда вы можете понять, как они себя чувствовали. Иисус появился на берегу озера и спросил учеников, поймали ли они что-нибудь. Они ответили, что нет. Тогда он велел им снова закинуть сети по правую сторону от лодки. Они исполнили то, что он велел им, и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сети из воды. Эта история показывает разницу между следованием своей воли и следованием воли Бога. Фактически Иисус спросил учеников: «У вас получается делать то, что вы задумали?» Этот вопрос мы можем задать самим себе, когда не видим никаких результатов в том, что делаем, несмотря на множество потраченных усилий. Когда мы делаем что-либо за рамками Божьей воли, это все равно, что ловить рыбу не с той стороны лодки. Порой мы стараемся, лезем вон из кожи, прилагаем максимум усилий, стараясь добиться каких-то серьезных перемен. Мы хотим изменить обстоятельства, других людей или самих себя, заработать больше денег или добиться повышения по службе. Но что бы мы ни делали, как бы ни старались, мы не видим результатов, а только выбиваемся из сил. Вы что-нибудь поймали в последнее время? Вы добились поставленной цели или просто изнурили себя? Возможно, вы ловили рыбу не с той стороны лодки. Божье слово на сегодня.

0: сидят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

Нико, если бы мы поняли, если бы мы поняли, если бы мы поняли, ну как бы было здорово, если бы были добрыми.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, вопрос, связанный с нечистой силой, с проявлением ее в физическом мире. Может ли нечистая сила жить в домах? И нужно ли совершать какой-либо процесс освящения, когда ты въезжаешь в новый дом?
1: Один из распространенных вопросов, который связан, я думаю, с двумя проблемами. Первая проблема заключается в том, что земля в действительности с момента того, когда дьявол был извержен с небес, земля действительно, она стала местом царствования или владения дьявола. Дьявол назван князь века сего. Он держит под своим контролем, он проникает настолько, насколько возможно во все сферы для того, чтобы контролировать их, для того, чтобы вести свою разрушающую работу. И мы видим, что он делает это достаточно агрессивно и в каком-то степени, в каком-то смысле эффективно. Это первая проблема. Вторая проблема, я думаю, связана с разными суевериями. У людей очень много всяких суеверных представлений о действии дьявола, и поэтому они очень часто не понимают, в чем же настоящая дьявольская активность и где истинная опасность зарыта или откуда она исходит. Так вот, если посмотреть на территориальное расположение дьявола, то дьяволу территории, дома, какие-то вещи неинтересны. Вещи, он понимает хорошо, что материальные вещи, они рано или поздно будут разрушены. От них нет какой-то значимости в вечности. Поэтому дьявол фокусируется на людях и на душах людей. Поэтому каждый дом, какой бы он ни был, он освещается или оскверняется людьми, которые в нем живут. Помните, когда-то Иисус говорил, он говорил относительно пищи, он говорит, не то, что входит в уста человека, оскверняет его, а то, что исходит из уст, оскверняет. То есть не физические вещи нас оскверняют, а то, что генерирует наш разум, наши чувства, наши желания, наша личность. Они имеют этот эффект, который имеет вес или значимость в духовном мире. То есть, когда мы говорим о любом доме, о любом помещении, в любом месте самое важное, чем живут люди, которые там находятся. Они подчиняются Богу или подчиняются дьяволу? Они служат целям Христа? Или же они подвержены дьявольской лжи и являются носителями его каких-то программ. Правда, есть ситуации, в которых мы имеем дело с какими-то явными формами проявления демонизма. Открытое служение сатане, одержимые бесноватые люди. Писание говорит о том, что это реально, это было реально во время Иисуса Христа, это реально и в наши дни. Это в действительности вполне возможные, вполне реальные вещи. Но и здесь этот демонизм связан не с вещами. Дьяволу никакого смысла нет занимать дом, ему нужно занять душу. И Христос так и говорит, он говорит о душе, как о доме. Говорит о том, что когда изгоняется бес, помните, и потом, если он не занят, этот дом, это место, не занято Христом, не занято Богом, то тогда он приводит с собой еще семь злейших. Куда он приводит? В дом, в хату приводит? Совершенно нет. Он приводит в душу человеческую, потому что душа человеческая играет самую важную роль. Так вот, противостоять этому всему можно только двумя вещами. Слово Божие и молитва. И к этому, с этим связан еще один элемент – вера. Вера в Слово Божие и молитва с верой. Мы читаем 1 послание к Тимофею, 4 глава. Здесь говорится о пище, правда, но это то, что касается разных внешних элементов. Здесь сказано так, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Почему здесь речь идет именно о Слове Божьем и молитве? Потому что Слово Божие проникает в душу человеческую, и оно освящает душу. И молитва – это тоже является выражением состояния души человеческой. То есть, когда мы говорим о противодействии разным демоническим силам, в любой форме, как бы они ни выражались, Это противодействие связано с состоянием души, которое тогда правильное, когда душа верит, доверяет Божьему Слову, познавая его, и доверяет Богу, обращаясь к Нему в молитве. Это главное, что нужно знать для того, чтобы противостоять любой форме проявления демонической власти или каких-то знаков, каких-то сил, которые выражаются в той или иной ситуации в разных местах. Благослови вас Бог, чтобы иметь эту твердую веру и обращаться к Писанию всегда.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. И, конечно, присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

писал ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов.

Люди падают вниз, обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир, и советы его ведут к счастью прямее.

0: ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
0: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Это Радио Пилигрим, и мы продолжаем. Продолжаем.
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Захваченный в плен в казахских степях унтер-офицер Федор Ефимов в своей книге «Девятилетнее странствование» сообщает о том, что он видел и испытал. Он также описывает, как его пытали солью. Уложили в корыто с крепким солевым раствором и насильно вливали такой же раствор в рот. Люди от такой пытки погибали на другой же день, но Ефимова не хотели замучить до конца, так как от него должны были получить согласие принять ислам. И поэтому после соленой пытки палачи отпаивали свою жертву горячим овечьим жиром, возвращая к жизни. А на третий день, не добившись результата, вообще отпустили. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 131. О, вспомни, Господи, Давида и сокрушение его! Тогда тоской его чело, как тернием было увито. Он клялся, Господи, тебе, обет произнося в мольбе: «Я не взойду в шатре на ложе, и сна не дам моим очам, доколе не построю, Боже, тебе в Иерусалиме храм». И вот уже близка Ефрафа, поля дают обильный плод, и раздается «Маранафа», что означает «Бог грядет». Скорей пойдем по бездорожью, поклонимся рожденью Божью. И говорил Господь Давиду: «Тебя без рода и без вида, взяв от овец на диком поле, на царском я вознес престоле, чтоб до скончанья долгих лет хранил мой избранный завет. Твою благословляя пищу и в доме крепких сыновей, среди священных алтарей я хлебом страждущих насыщу и возложу на всех святых венцы из граней золотых».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
3: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
2: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
3: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
1: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
2: Доброе утро.
3: Рады быть вместе с вами в это утро.
1: Да.
2: В это последнее летнее утро.
1: Как-то быстро лето пролетело.
2: Как-то, знаете, уже не в первый раз оно быстро пролетает. Заметили?
3: Время, которое нам больше всего нравится, пролетает очень быстро.
2: Ну... Мне и осень нравится, друзья. Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. В студии сегодня Юрий, Елена Кривонос, Владимир Васильев. Поговорим в преддверии Дня знаний о знаниях.
1: Ну,
2: но не совсем о знаниях.
1: Нет, о знании. А скорее об одном знании. Знание Бога, познание Бога, наверное, главное знание, которое человек должен в течение жизни своей приобрести. Удивительно, но знания приобретаются. Они не даются нам, так сказать, по наследству. Ну, в смысле, вот бабушка переписала мне какие-то свои знания.
3: Генетически, да?
1: Да, генетически не передаются, да. То есть... Познание — это то, что тем или иным образом нами усваивается в течение нашей жизни. И если мы не употребили время для того, чтобы что-то познать, то тогда и останемся вот необразованными. Кстати, слово «образование» от слова «образ». Преображаемся в тот же образ. Вот обратите внимание, у человека есть время здесь на земле преобразиться. И образование должно этому служить.
3: Ну, это, кстати, преображение в образ Божий — это конечная цель. Угу. Здесь на земле мы только в процессе находимся.
1: Безусловно, но тем не менее, этот процесс идет в определенном направлении. То есть от славы к славу, как от Господня Духа, взирая на себя... как в зеркале, преображаемся в тот же образ. И если мы в себе и не находим подобия, да, можно так сказать, мы как-то все немало согрешаем и ошибаемся тоже, то, тем не менее, его присутствие, оно в нас есть. Так что, я думаю, знания, духовные знания, они обязательны. И причем, что любопытно, эти знания мы получаем в любое время дня и ночи, в любое время года. И нет, наверное, и не должно быть у нас каникул.
2: А вот знаете, я подумала, нередко некоторые фильмы, приключенческие фильмы, построены как раз на таком знании выживания. Вот люди вдруг раз и попадают там на какой-то необитаемый остров или какое-то там крушение, они где-то в тайге. И вот тут на первый план выходят люди, которые имеют знания, как выживать в таких условиях. А вот знание о Боге — это как раз вот это знание выживания для вечности. Да, вот это спасение для своей души, потому оно и так важно. Время, как мы замечаем, скоротечно. Вот так однажды наступит наше последнее лето или наше последнее утро. И вот насколько мы были подготовлены, чтобы перейти из этой жизни в ту, вот это важно. Хотя, конечно, это знание помогает колоссально уже и здесь, на земле, но в первую очередь это, конечно, о спасении души. Поэтому это знание о Боге, оно, пожалуй, наверное, самое важное.
3: Здесь такой, может, немножко подумаешь, придираюсь, но есть знание о Боге, а есть знание Бога.
2: Вот, это важное отличие.
3: Да, в этом отличие. Одно дело знать о Боге, что он есть,
2: да,
3: что какие-то у него там есть атрибуты, качества там и тому подобное. И совсем другое дело, когда мы знаем Бога.
2: Но...
3: Когда мы имеем непосредственно с ним непосредственные отношения и общение.
2: Но прежде чем узнать Бога, надо узнать о Боге. Да, во всяком случае, что он есть.
3: Ну, я уже пошел дальше.
2: Ну, это правильно, да.
1: Но смотрите, как Христос говорит в своей первосвященнической молитве. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть вот мы видим совершенно четкое направление богопознания и результат этого самого богопознания. Результат – жизнь вечная. А направление – знают тебя, то есть направление к тебе. «Отче наш, сущий на небесах». Вот оно направление молитвы. Молитва всегда является направленной. И «да знают тебя и посланного тобою Иисуса Христа». Здесь мы с вами совершенно очевидно можем сказать, что да, человек, постигая Бога, соприкасается с вечностью. А никак не иначе. Если все знание, которое мы накапливаем за нашу жизнь, оно должно служить жизни нашей, да, качеству жизни нашей, выживанию нашему в определенном смысле, нашей возможности как-то взаимодействовать с этим миром, ну и кроме того, ну, определяет знание наше место в этом мире тем или иным образом, да, в зависимости от наших познаний, мы и место свое в этом мире можем занять. Ну и, конечно же, это наша работа, это наша, ну, в целом наша жизнь. То здесь мы тем более должны понять, что знание о Боге, оно направляет нас уже к иной жизни, к иному качеству жизни, к жизни вечной. То есть я не просто временно живу, я не просто появился и исчезну. У меня есть серьезная задача подготовиться к вечности, или можно даже так сказать, я уже вечное существо, сотворенное Богом, душа моя вечна, а потому и на жизнь предлагается нам смотреть с этой точки зрения. И здесь нам нужно задуматься. Вот очень часто, кстати, этот вопрос о жизни вечной вызывает массу, как бы так сказать, конфликтов внутренних, логических. А что я буду в вечности делать? А чем я там буду заниматься? А что вообще там важно? А нужно ли для того, чтобы жить вечно, много денег? В вечности много ли денег нужно? Возникает вопрос. И если посидеть и подумать, то ты понимаешь... Ну, совершенно иные ценности.
2: Ну, кстати, недавно у нас был эфир на эту тему. Мы, да, много говорили о вечности.
1: О вечности, о вечном. Поэтому, друзья, посмотрите, да, его. Ну, хорошо, вопрос первый давайте зададим себе. Почему мы должны познавать Бога? Ну, казалось бы, много в мире есть чем заниматься. Но вот еще один урок. Согласитесь, школьники, которые пойдут завтра в школу, посмотрят на свое расписание и грустно вздохнут. Вот добавилось уроков. То было, да. Столько их, то
3: теперь... Неведомых причем досили.
1: И вот что теперь с ними делать? И тут вам еще один предмет. Мы должны еще и богопознанием заниматься. Но вот вопрос, почему?
2: Ну, мне кажется, мы ответили в самом начале, что от этого зависит жизнь эта и жизнь вечная. Жизнь зависит от этого знания.
3: Не знающие Бога, они... В этом мире, как говорят, тыкаются, как слепые котята, не зная пути. Пути жизни, пути истины, пути правды.
2: Удаляющиеся от тебя, да, Писание говорит, гибнут. Да. Да, удаляющиеся от Бога.
1: Но мне кажется, здесь, знаете, если посмотреть на это с точки зрения обучающего процесса, да, не с точки зрения, ну, таких глобальных вопросов, да, философских наших, а с точки обучающего процесса, то всегда нужно некое общее знание. То, которое объединяет все, да. и возьмите сюда и русский язык, и литературу, и математику, и физику, и химию, и биологию. Да какие бы ни были предметы, вплоть до рисования и физкультуры, должна быть некая общая платформа. Должно быть что-то, что объединяет всякое знание, что всякое знание в себе делает целостным, ценным и, можно выразиться так, освещенным. Ну, и вот это как раз богопознание.
3: Ну, это тоже так... Ну, ладно, может, это немножко не совсем в тему будет. Это будет ближе определение к идеологии, на платформе, на которой
1: это и
3: мы
1: есть
3: рассматриваем
1: идеология.
3: Мир, рассматриваем себя, рассматриваем все отношения, рассматриваем принципы и так далее, ценности и приоритеты жизни.
1: Ну, идея слова, собственно, греческое, айдос, и оно как бы обращено к некоему образу, к некоему принципу очень важному. Ну, хорошо, как можно предметы, которые мы в школе изучали, изучаем, подвести к богопознанию? Ну, возьмем, наверное, самый любопытный – физкультура. Вот, Владимир, как тебе кажется?
3: Значит, самый любопытный, нет? Может, самый любимый, наверное, был в школе. Один из самых.
2: Ну, это у мальчишек всегда был самый любимый.
1: Хорошо.
2: Девочек нет.
1: Можно ли сочетать физкультуру с богопознанием?
3: Ну, если задаться целью.
1: Если задаться целью. Но, вы понимаете, не просто задаться целью. Это, ну, в этом есть смысл. То есть я занимаюсь физическими упражнениями, а как это влияет на мои отношения с Богом?
3: Вопрос, наверное, не то, как это влияет на мои отношения с Богом, а что мне это может сказать даже о Боге.
1: Да.
3: Вот когда один из праведников говорил, да, что когда взираю на небеса и смотрю на себя, я изумляюсь, насколько я и все вокруг дивно устроено. То есть мы начинаем, когда мы начинаем погружаться в познание человека, в то, как функционирует тело, тогда, если мы, то есть, занялись не просто так в припрыжку побегали и на бочок, а если мы начинаем заниматься серьезной физкультурой или спортом, да, мы должны узнать, как устроен, как должны совершаться нагрузки, когда мы узнаем, как функционирует тело человека, какие там происходят процессы, мы открываем целый мир, и мы понимаем, что это просто вот так вот создано.
1: Дивно я сотворен.
3: Дивно сотворен, да.
1: А дивны дела твои, Господи. Но здесь можно и спорт, и медицину. Ну, а потом нам нужно согласиться, что для того, чтобы как-то продуктивно жизнь свою здесь провести, нам нужно некое физическое упражнение. Особенно современному человеку.
3: Да, оно... С гиподинамией и компьютерами.
1: Да, нам нужно как-то движение для нашего тела, а потому вот почему бы не знать его, почему бы не знать его возможности, и почему бы не тренировать его для того, чтобы, ну, опять же, иметь какие-то благие цели.
2: Вот знаете, проживя уже много лет в христианстве, ну и вы сами, наверное, не раз сталкивались с тем, когда люди, которые приходили к Богу, познавали Бога уже в достаточно зрелом возрасте, они все вот как один, их были десятки, сотни этих людей, которые говорили все одну и ту же фразу: «Как жаль, что я не узнал Бога раньше, я бы столько избежал ошибок в своей жизни».
3: Моя жизнь пошла бы совершенно по-другому.
2: Да. Да. Поэтому, конечно, это важно.
1: Хорошо. Ну, а возьмем другие предметы, например, физика. Ну, это же
2: физика,
1: как раз исследование тех законов, которые дал Бог. Природы, да, которая им сотворена, а химия.
3: Собственно говоря, сама наука, она возникла из предпосылки того же понимания, что Бог разумно устроил мир. И если Он разумно устроил мир, значит, эти законы можно открыть каким-то образом или обнаружить. И вот такое, да, притча во языцах, упавшее яблоко на голову, или Архимед, погрузившийся в ванну, которую набрал до краев, был осенен откровением божественным о том, да.
2: Знаете,
3: о каких-то законах природы.
2: Я однажды узнала, что вот мой собственный папа еще в 70-х годах, когда был студентом физико-математического факультета, во времена атеизма, когда в стране вот это пропагандировалось, да, он написал в письме своему отцу, говорит, чем больше я изучаю физику, тем больше я сомневаюсь в отсутствие Бога. Должен был быть кто-то, кто все вот настолько идеально устроил.
1: Хорошо. А биология?
2: Ну, знаете, а кто это из ученых сказал? Кто-то известный, но я не помню сейчас фамилию, говорит, глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы доказать существование Бога. Вот вам биология, пожалуйста.
1: Да, то есть, исследуя те или иные науки, там, вникая в историю, читая литературу, математика тоже любопытна, да, но, тем не менее, мы понимаем, что удивительные свойства числа, это говорит как раз о божественном логосе, о точности божественной, об идеальном. Числа говорят нам о неком идеальном мире. И, в общем-то, дают возможности нам в него в определенном смысле заглянуть. Хотя иногда мы сталкиваемся с такими цифрами, что, ну, казалось бы, да, как во всем этом разобраться?
2: Вы знаете, когда в первый класс идешь, тебе там объясняют 2 плюс 2 – 4. А когда идешь в университет…
3: С палочек начинают.
2: Ну да, ладно. Хорошо, во втором классе. А когда идешь в университет на какую-нибудь высшую математику, ты вдруг узнаешь, а 2 плюс 2 – не всегда 4.
3: Да-да-да.
2: В жизни не все так просто, как казалось вначале.
1: Ну… И тем не менее, да, как бы мы не, с чем бы мы, точнее, не сталкивались в процессе получения наших знаний, хорошо нам их сверять со Священным Писанием. Но, опять же, вот здесь очень важный момент. Наверное, сама по себе Библия, она не является учебником, по которому должны, как бы, тестировать себя все остальные. Она является... тем бесценным опытом, да, в котором есть как раз описаны взаимоотношения с Богом.
3: То есть... Ну, там не только опыт, там и законы, там да. и откровения о определенных божественных замыслах и планах, и как, то, как они, и история, как они реализуются и воплощаются в жизни. И многие-многие вещи. Там не только, мы не можем сказать, что там только...
2: Но вот некоторые люди как раз, да, как раз используют Библию, пытаются использовать ее как учебник биологии или истории, или той же физики, и находят некие порой нестыковки или наоборот какие-то пытаются найти доказательства.
1: Но чего не написано в Библии, того нет. Ну нет, это неправильно, конечно же, потому что Библия как раз не берет на себя функции учебника биологии, химии, физики и всего остального. Но она говорит нам о Боге. То есть она направляет нас к Нему, к тому, кто является на самом деле главным экзаменатором нас по жизни. Да? И от кого сама жизнь?
3: Ну, дело в том, что Библия, как и любая книга, она написана с определенной целью. И у авторов была определенная цель – донести откровение о Боге. Наиболее ярко это выражено в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 30 или 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что сей Иисус есть Христос, и веруя в Его, имели жизнь вечную». Да? То есть, ну, как бы цель написания, и цель написания всех библейских текстов, она к тому, чтобы не просто поделиться своим личным опытом переживания с Богом, а указать путь и форму, и возможность построения взаимоотношений с тем Богом, о котором она говорит.
1: Да, но здесь очень важно понять. Священное Писание не может заменить нам всех остальных предметов, однозначно, которые требуются сегодня. не может, оно и не преследует этой цели. Нет, и те студенты, скажем так, которые считают, что знание светское, оно ну, пустое и бессмысленное, и у нас есть Библия, как правило, ни того, ни другого не исследуют. А занимаются, ну, наверное, вот какой-то спекуляцией по жизни. А вот это, к сожалению, одно из больших заблуждений.
3: Ну, да.
2: Ну, вот, например, печально. Давайте... Печально. Вот история, да? Одна из библейских историй, вот Ветхий Завет, царь Езекия, вот он заболел, пророк говорит, Бог сказал, ты умрешь. Он начинает плакать, говорит, Господи, вспомни, там дела мои и так далее. И Бог говорит, хорошо, не умрешь, да? И царь говорит... А правда это Бог сказал, что я не умру? А докажи, вот ну, мне нужно какое-то... И пророк говорит, ну хорошо, выбирай, вот тень, куда хочешь, чтобы она на 10 ступеней передвинулась сейчас? Назад, вперед, тень от солнца. И он говорит, назад, пусть тень вернется назад. Люди, не изучающие, допустим, законы физики, им это может быть и не сильно удивительно. Ну, вернулась тень, не вернулась, да. Но люди, которые изучающие, не понимают, ну, это невозможно. Ну, это бы смело всю землю.
3: Говорит, легко тени пройти вперед, а вот вернуться назад он еще не видел.
2: Ну, он просто не видел этого, да, где-то интуитивно понимает. Но когда ты знаешь законы физики, ты понимаешь, если Земля не просто в другую сторону начнет вращаться, она даже чуть затормозит, это все сметется, все живое снесет. Несется с этой земли, но параллельно изучая и науки такие, да, вот, светские, скажем, и изучая Писание, это нам говорит о Боге. Бог над этими законами. Да. Он сотворил эти законы, и Он может ими управлять. Никто другой не может, а Он может.
3: Кстати, говорят, что современная вот эта погрешность во времени, которую надо постоянно добавлять какое-то, там сколько-то минут накапливается через какой-то вот високосный год, это как раз-таки следствие вот того обращения назад.
2: Подождите, было возможно, но было же еще одно подобное чудо, когда стой солнце над Гаваоном, да, да. И тоже пока
3: но
2: солнце
3: стояло. Ну, это как раз таки все последствия вот этих вот двух событий, которые имели место быть. Оно вот, как сказать, научное подтверждение.
2: Ослица заговорила, человек в чреве кита трое суток провел. Это все, вот эти все истории, они говорят вот о величии Бога, особенно для тех, которые
1: но мы, видите,
2: знают законы.
1: В чем особенность, да, и в чем отличие, наверное, богопознания от всех остальных наук? Все остальные, во всех остальных науках мы исследуем, ну, определенные предметы, определенные законы, свойства. Качество там вот
3: то,
1: чего-то.
3: Что можно измерить, измеряемые
1: вещи. Да, то, что может, когда речь идет о Боге, мы понимаем, что здесь научные методы не работают. У нас нет, собственно, приборов, которые могли бы измерить Бога. Нет каких-то вот линеек там логарифмических или прочих, которыми можно было бы измерить его качество. Все это только нашим личным опытом, только нашими взаимоотношениями с ним. И здесь, конечно, опыт может быть самым разным. Но дело в том, что как раз в этом самом опыте мы получаем для себя, ну, как бы это сказать, пояснение для качественного использования того знания, которое у нас есть. Вот получил ты знания физики, ну, пусть о самых сложных материях, да, и, может быть, у тебя есть по этому поводу какие-то, ну, скажем, гениальные идеи. Но обратись к Богу. Может быть, Бог тебе что-то подскажет. Может быть, Он скажет, что не стоит вот это превращать в какое-нибудь...
3: А может, Он просто скажет, друг, может, тебе не стоит лезть вообще туда. Кто, как я создал мир, тебе времени не хватит, ни жизни. Потому что...
1: Говорите, как бабушка, Владимир Владимирович.
3: Но, тем не менее, Иов же говорит, что можно ли...
1: Исследовать. А вот здесь хороший вопрос. Можем ли мы сами по себе постичь Бога?
2: Ну, люди часто спрашивают, говорят, а как мне узнать, что он... Где доказательства? Как? Докажите мне, что он есть.
3: Кстати, вот в этом вопросе как раз-таки сама наука, как, я не помню, кто из тоже великих ученых сказал, что каждый раз, когда я сталкиваюсь с какими-то проявлениями вот, и закономерностей И я вижу следы Бога. Я вижу следы Бога, который разумно устроил этот мир.
1: Опять же, это...
3: Следы не самого Бога, он, но его отпечатки деятельности его.
2: К сожалению, природе, не все это видят.
3: Ну, да.
1: То есть у нас должно быть уже некое знание о Боге, которое мы проверяем по жизни.
3: Хотя бы не то, что знание о Боге, а априорное понимание того, что Бог есть. Или такое допущение.
1: Давайте исходить из того, что Бог есть, да. А потом уж на все остальное смотреть. Ну, в общем-то, да. Но когда тогда мы задаемся этим вопросом,
3: предмет исследования.
1: Бог есть и где Он есть, да, в этом, в том или в другом, в физике, в химии, в математике, мы можем, собственно, задаваться этим вопросом, но не это, наверное, самое ценное. А самое ценное, если Бог есть, то что мне делать со всем тем знанием, которое у меня тоже есть? Как мне уйти от конфликта божественных требований, да, с одной стороны, а с другой стороны, тех возможностей, которые дает мне знание? Но вот как быть? Как с этим разобраться? Ну, согласитесь, когда люди изобрели телескоп и начали смотреть на звезды, то стали возникать разные вопросы по поводу того, а какое место планета Земля занимает в этом мире, а где находится наша Солнечная система, а есть ли другие планеты, а они, оказывается, есть. И это в определенном смысле меняло мировоззрение человека. И вера в Бога и мировоззрение, они, в общем-то, и наука в этом же направлении, они вступали в какой-то конфликт. И этот конфликт нужно было разрешить. И здесь человек выступает как арбитр. То есть, смотрите, для нас от Бога выделяется довольно важная роль. Как нам примирить наше знание о Боге, наше отношение с Богом, с тем знанием, которое открывается нам во Вселенной? Запретить смотреть на звезды в телескоп, ну, не получится. Или исследовать в микроскоп клетку тоже не получится. Но, коль уж мы взялись за это дело, на нас лежит ответственность определенная. Господи, чудные дела Твои, направь руку нашу, направь стезю нашу, дай нам разумение, чтобы, исследуя, погружаясь, да, в созданный Тобой мир, не навредить ни себе, ни этому миру. Вот здесь наша ответственность перед Богом.
2: Есть над чем подумать.
1: Есть над чем подумать. Хорошо, давайте подумаем. У нас с вами по времени уже блок новостей, а после него мы вернемся.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Да, друзья, продолжаем наш разговор.
2: Напоминаем, в студии Юрий, Елена Кривонос, Владимир Васильев. Говорим о том, что же мы должны знать о Боге правильно.
1: «Истина Бога без Бога понять не можем», сказал один из святителей. Существо Божие неисчерпаемо для нас, неисследимая глубина и неведомая тайна. Мы лишь соприкасаемся. И если мы видим как знание обычное, светское знание, знание физических законов, оно, ну, в некотором смысле безгранично, то насколько безграничен Бог, тот, который все сотворил? И здесь мы, да, сталкиваемся с каким пониманием? Знание Бога — это не достижение. Вот если любое школьное знание, оно достигается, не только дается, но еще и достигается, и благодаря этому еще и определенным образом награждается. Да? То есть получает ученик медаль, если он отлично закончил школу. Да. А вот знание о Боге, оно скорее даруется. Мы его получаем вот как некий опыт, как заповедь, как ценность какую-то, и должны его применить. Вот что интересно. Не то, чтобы я достиг Бога и теперь что-то познал, а Бог достиг меня, открыл себя мне, и мне и бы вот с этим что-то делать.
3: У него есть определенная цель в этом.
1: Да, конечно, безусловно. У Бога всегда есть цель.
3: Есть цель для, в этих моментах.
2: Но комментарий вот пишет нам охотник. Говорит, я в детстве смотрел на звезды, лежа на сене, и думал про инопланетян. Мои знания двигали меня в эту сторону. Влияние знаний очень большое. Но замечу, что мы хорошо знаем охотника и дружим, он на данный момент является пастором церкви.
3: Значит, все-таки знания преломились в правильном направлении.
2: Да.
3: По крайней мере, натолкнули на поиски.
1: Ну что ж, инопланетян еще пока не обнаружено. Вот. И ничего в учебниках о них не написано. И Бог нам тоже подобного знания не дает.
2: Вот, кстати, Писание вообще никак об этом, даже не намеком.
3: Ну, есть варианты, типа демонические существа какие-то.
2: Ну, духовный мир,
3: духовный,
2: да.
3: Мир.
2: Да.
3: То есть, ну, как бы,
1: но мы же
3: каким-то
1: ищем
3: образом, да, как в некоем образе может являться. Угу. Ну, являлись же ангелы Маною, там, да, жене его, там, Иисусу Навину, там, и так далее, и так далее.
1: Но, тем не менее, ангел не говорил, я прилетел с такой-то планеты, а вот этот прилетит следующий.
3: У них были послания определенные для каждого из персонажей библейских. Были определенные послания. И это тоже кто-то может воспринять.
1: Пока что не с одного небесного тела, ну, или небесного, космического, мы ни одного послания не получили. Хотя со своей стороны отправляем туда, наверное, достаточно большое количество. Ну, и по этому поводу есть много всяких разных фантастических идей, и человек в них погружается больше, скорее, фантазируя, да, чем с чем-то вот взаимодействуя. А вот с Богом мы не фантазируем, с Богом мы взаимодействуем. И следующий вопрос у нас возникает. Что мы должны делать, чтобы познать Бога? Угу. Вот, то есть есть у каждого предмета или в каждом предмете ну, средство достижения, исследования его. Да? То есть ручка, тетрадь есть, есть линейки, есть калькуляторы. Uh-huh. А есть другие какие-то определенные способы, которые каждый, ну, для каждого исследователя каких-то научных дисциплин делают общий вывод, да, в отношении того или иного, как бы сказать, ну, предмета исследования. То есть мы измеряем линейкой какие-то вещи, а твоя линейка, моя линейка, вот они приводят к примерно одному и тому же результату. Но одно дело на глаз, другое дело вот с помощью инструмента. А вот и в исследовании Бога тоже есть инструменты, но они не те же самые, которые нам даются в общественном образовании. А вот, например, Иоанн дает такой ответ, апостол Иоанн, что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Оказывается, соблюдение заповедей божественных, они приводят к богопознанию. И человек говорит, я не знаю Бога, что я буду его слушаться? Да ты его не знаешь, потому что ты не слушался еще.
2: Ну, мне казалось, наоборот.
3: Исаия говорит, что я, ну, говоря от лица Господа, он говорит, я открылся не вопрошавшим обо мне.
1: Да, как открылся?
3: Я открылся не вопрошавшим. Но вот возьмем, если сам совсем древнюю историю. Как Бог открылся Аврааму? Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен.
1: Да.
3: Все. То же самое, каким-то образом взаимодействовал Енох с ним. Еще.
1: То есть у Бога наши взаимоотношения с Богом
3: есть,
1: это...
3: Есть какой-то... Есть всегда, чтобы человек мог понять Бога, всегда должен быть какой-то шаг от Всевышнего. Потому что Христос говорит, никто не может прийти ко мне, если не будет привлечен Отцом Небесным. Никто не может. Нет ни одного человека, который может адекватно и верно понять Бога, или хотя бы частичку каких-то знаний от Бога, не получив божественного откровения. Даже взять те же законы на откровение, как правило, когда касалось дела каких-то глубоких, фундаментальных вещей.
1: Но что такое божественное откровение? Божественное откровение, как правило, всегда заповедь. Заповедь с обетованием. Что я узнаю, исполняя божественную заповедь? Я узнаю, что Бог благ. Я узнаю, что у Бога действительно есть для меня цель какая-то определенная в этом мире, не просто так. Кроме того, я начинаю понимать, что в мире, да, есть действительно добро и зло. Я начинаю понимать причины добра и зла. Я начинаю понимать, что заповедь благая и добрая, которая дана мне Богом, оказывается для меня проблемой. Она мне вредоносна. Почему? Потому что внутри меня есть что-то, что противится божественной заповеди. То есть мы постигаем Бога, мы постигаем себя, мы в

0: все время как будто вместе с зеркалом. Но вот через соблюдение заповедей, да, мы Бога постигаем.
1: Мы узнаем, что мы познали Бога из того, что мы соблюдаем Его заповеди. Вот мне казалось, это вот без Бога мы эти заповеди соблюдать не можем. А вот когда мы приходим к Нему, когда мы обращаемся к Нему, когда мы просим, чтобы Христос вошел в нашу жизнь, когда мы просим, чтобы принимаем то, что Бог нам предлагает для нашего спасения, мы тогда вдруг сами неожиданно для себя даже, сколько есть свидетельств, когда люди говорят, я вот молитву покаяния произнес, и через некоторое время обнаруживаю, курить не могу, материться не могу, не хочу, да, это вот... Сам по себе пытался бросить человека, но не получается. А тут вдруг обратился к Богу, и раз... чудо, да? Наркозависимые люди, сколько тоже свидетельств, когда вот так Бог освобождает. Вот познал Бога, и вот оно как проявление.
2: Воззвал, пригласил его в свою жизнь.
1: Подтверждение, да, он начинает, человек вдруг получает какую-то сверхъестественную силу к тому, чтобы исполнять заповеди. Хотя, конечно, это не означает, что нам надо сидеть сложа руки, и оно само собой все заповеди исполнится.
0: Но смотрите, видите, заповедь не есть некое, как бы это сказать, качество проверки или, скажем, способ проверки, ты Божий или не Божий. Ну-ка, давай тебе дадим заповедь и проверим, Божий ты или не Божий.
1: Да, вот так если, нельзя, да.
0: Вот если ты Божий, то ты ее выполнишь легко, да. А если ты не Божий, выясняется вдруг, что никто мы не Божие. Заповедь, вот она просто дана. Она дана им. И вот всегда мы должны понимать, что за заповедью стоит некто. Как вот я себе, знаете, представляю такую картину. Нередко на дорогах, да, нам не нравятся правила. По большей части они нам не нравятся. Они нас ограничивают, они создают иногда заторы на дорогах, вот эти все знаки. Да мало ли чего, да. И люди некоторые, да, они покупают себе определенные номера, возможности. Они пользуются какими-то удостоверениями. Для чего? Для того, чтобы себе дать возможность нарушать правила дорожные. Но... когда любой из нас, да, кто с возможностями, а кто без возможности, едет по дороге и видит перевернувшийся автомобиль, ну, нарушителя скоростного режима, да, где-то там, ты невольно начинаешь понимать, что правила даны не просто так, не для плебеев, которые должны вот им следовать, а мы вот чистой крови и красным удостоверением можем пренебрегать. Они даны потому, что нарушитель этих правил, ну, может пострадать и достаточно серьезно
2: пожать
0: пострадать.
2: Пожать
0: последствия. То есть это на самом деле выше нашего отношения к ним. Как бы мы ни относились. И таким образом заповедь обнаруживает в нас, вот что интересно, она обнаруживает в нас неспособность ее исполнить, она обнаруживает в нас определенные последствия, и кроме того, она показывает, что тот, кто дал эту заповедь, на самом деле преследует благую цель.
2: Все-таки он был прав. Да?
0: Все-таки он был прав.
2: Как папа у взрослых детей.
0: Вот так и есть. Поэтому соблюдение тех заповедей, которые дает нам Бог, оно дает нам познание о Боге. Это не все, конечно, безусловно. Следующее – это исследование Писания, Библии. Ну и Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы через них и думаете иметь жизнь вечную, они говорят обо мне. То есть исследовать Писание надо так, чтобы прийти, в общем-то, ко Христу.
2: По познанию Христа.
0: Да, раньше, я не знаю, как сейчас, раньше учебники делались в наши времена, а в конце учебника можно было подсмотреть ответ. Помните, да, вот примеры по математике, вот как всегда можно было правильный ответ подсмотреть. Иногда учеников искушение было пользоваться этим для того, чтобы вот ты написал пример, написал сразу ответ. Но учителя не обманешь. Ответ-то правильный, и нам сегодня дан. А мы

0: ответ. Если нет, если что-то вот путается в твоей голове, то, возможно, ты думаешь о чем-то другом. Mm-hmm. Или, может быть, читал-читал да заснул. И,
1: ну, или читал-читал, а еще что-то взял другое, почитал.
0: Да,
1: и
0: да.
1: И смешал. Гремучую смесь получил.
0: Ну, не только почитал, но еще и послушал кого-то, да, кто mm-hmm. неверно толкует. Всегда должно нас приводить ко Христу Священное Писание, и таким образом мы получаем правильный ответ. Ну, следующее – это молитва, я так понимаю. Молитва – это такой канал общения с Богом, ну, где здесь, мы задаем вопросы.
1: Вот здесь я думаю, что молитва, с одной стороны, это хороший инструмент, и важный, и нужный, и все прочее. А с другой стороны, он не лишен большой доли субъективности, когда мы можем свои эмоции или свои мысли воспринять за какое-то божественное откровение или божественное даже повеление. Потому что часто бывает, сталкиваешься, когда человек говорит, мне Бог сказал. Uh-huh. Я молился, и мне Бог сказал. Или я вот получил такое откровение. И тут начинаются такие...
2: Или ориентируются исключительно да. на мир в сердце.
1: Или,
2: вот есть
1: да,
2: мир,
1: да.
2: иду, потерял
1: мир. Или мир в сердце, да. Ну, это как своего рода другой такой индикатор истины. Но, тем не менее, есть Писание, и это тот фундамент, от которого мы не можем отходить, потому что еще пророк Исаия сказал, да, что если пророчество или откровение не говорят, как это слово, указывая на закон, он говорит, обращайтесь к закону и откровению. И если откровение не говорит, как это слово, нет в них света. Вот это мы должны понимать, что истина о Боге, о его личности, о его делах, о его планах, обо всем, что с этим связано, о мире, она сокрыта в слове. И слова достаточно для того, чтобы познать Бога.
0: Да, но...
1: Писание.
0: Если мы имеем...
1: Канонических текстов Писания.
0: Если мы имеем правильный ответ во Христе на все вопросы, не стоит ли нам обратиться к Нему, да, и вместе с Ним, в общем-то, проходить путь богопознания, как Христос говорит, я делаю то, что угодно Отцу моему. Он делает, и я делаю. Я делаю то, что видел у Отца моего. А почему бы нам не прийти к такому же самому опыту, да, и в нашей жизни заниматься познанием Бога через пример Иисуса Христа, через общение с Ним. И молитва здесь как раз такой очень важный диалог. Который, вот, ну, в котором мы можем, наверное, поправлять свое сердце, приходить к правильному решению, к правильному выводу, исправлять что-то на пути-то, в конце концов. Вот, а следующее, наверное, что это наши взаимоотношения с ближними по любви. Люби, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя.
1: Но вот. Это Ветхий Завет. Христос принес большее. Христос принес возлюби ближнего, как я возлюбил вас.
0: Да любите друг друга.
1: Да любите друг друга, как я возлюбил вас. А Он явил пример любви, жертвенной любви, пример вплоть до самопожертвования ради.
0: Да, да, да, безусловно.
2: А мужьям, он говорит, мужья, любите своих жен,
1: и его пример Христос как раз-таки церковь. Поставлен, да. Его вот этот подвиг крестный, он поставлен в пример для мужей, да. для построения, для принципа, как принцип построения взаимоотношений в семье. Угу. Вот это очень важный момент.
0: Но согласитесь, что поступать с ближним благочестиво и поступать по любви — это хоть и близкие понятия, но тем не менее достаточно далеко друг от друга отстоящие. Согласен, потому что да. В благочестии мы можем преследовать свои какие-то определенные цели и беспокоиться о своем состоянии перед Богом, а в любви мы больше беспокоимся о ближнем. Но что интересно, что когда мы поступаем по любви, мы поступаем в том числе и благочестиво. Другое дело, что, наверное, поступки по любви

0: они всегда заставляют нас выйти за определенные рамки нашего опыта. Мы можем, ну вот даже возьмите того же самого самарянина, который ехал и увидел человека, лежащего где-то в грязи, разбитого. Иудеи с самарянами не сообщаются. Там есть взаимная неприязнь. Но в нем, видимо, эта любовь к ближнему, она проявилась, и он перешагивает через эту неприязнь просто по-человечески, по любви, поступая с этим вот несчастным.
1: Ну, с одной стороны, мы перешагиваем рамки этого опыта, с другой стороны, мы открываем наши личные границы, пуская в них других людей.
0: Да. Это всегда некомфортно.
1: Да, но когда это по любви, ты понимаешь, что это приносит, в итоге-то это приносит радость.
0: Ну и еще один путь – это очищать свое сердце. Вот что любопытно. А предмет богопознания всегда связан не только с тем, наверное, с теми истинами, с которыми мы встретимся, но и то, с каким сердцем мы подойдем к этим истинам. Когда я исследую математику в школе, да, там дважды два – четыре или пятью – пять – 25, не зависит от моего настроения. Я всегда приду к этому результату. Буду я складывать палочки, по одному это делать, или, может быть, сразу комплексно, сложные уравнения это будут, или, может быть, набор очень простых действий. Тем не менее, я приду всегда к одному выводу, вне зависимости от своего настроения. А вот в богопознании настроение мое имеет значение. Состояние моего сердца имеет значение. Иначе я могу прийти к неверным выводам. Ну, к таким выводам, как, например, ученики, когда предложили Христу сжечь одно селение самарийское. Да,
2: когда их не приняли.
0: Да, они разозлились.
2: Не оказали гостеприимства.
0: Они расстроились. И они решили...
2: Возмутились.
0: Сделали вывод, что этим людям даже на земле жить нельзя. Понимаете, вот Бог хочет их уничтожить. Нужно только... Нужен кто-то, который вот согласится это осуществить. Мы готовы, Господи, дай мы вот сейчас...
2: Ну, тут надо понимать ментальность. Во-первых, это были, опять же, самаряне, да. Во-вторых, их понимание правоверных иудеев, понимание, что все остальные народы, они вообще все язычники, и они... Ну... Собаки просто, это как, с ними как с животными. Сегодня буквально то же самое продолжают говорить даже высокопоставленные чиновники Израиля публично на весь мир с трибуны, с официальных, когда он говорит, эти люди недостойны жизни. Вот у них что-то подобное
1: и нет, но когда столетиями, тысячелетиями, поколение за поколением воспитывалось вот в таком...
0: Да, вот это проблема. И это то, что как раз в любви Христовой, в очищенном сердце преодолевается. Да, это не просто так. Но я почему-то подумал, наверное, забавно было бы представить, когда ученик приходит к доске, начинает решать пример, и у него не получается верное решение, а учитель ему говорит, ты, походу, Иванов не мылся сегодня. Или, наверное, ты обижен на Петрова. Не просто так у тебя другое решение. Наверное, тебе надо выйти за дверь, покаяться, пойти умыться, а потом зайти сюда.
1: Но... Ничего, иногда помогает.
0: Может быть, да.
1: Собраться с мыслями.
0: Собраться с мыслями. Так в богопознании это всегда важно. Это всегда важно, с каким сердцем мы приходим. И открыть свое сердце перед Богом.
1: Ну, слушайте, существует даже такая вот практика, когда говорят, прежде чем вы сядете читать Священное Писание, помолитесь короткой молитвой, Господь, открой мне, покажи мне, что, проговори мне, что ты хочешь сказать мне через свое слово.
2: А мне вот еще как бы какая-то... И как вот смычка теории с практикой происходит, когда мы... Ну, мы можем правильно и хорошо знать о Боге. И, может быть, даже истинно иметь знание. Но вопрос, всегда люди же видят не то, что мы знаем, а люди видят то, как мы живем. То, как мы живем, и я думаю, что вот если наши знания не перетекают в практику жизни, то очень часто это приводит больше к огорчениям и к такому бесславию имени Христа и девальвации наших собственных убеждений, которые могут быть абсолютно истинными, на бумаге, по крайней мере. Вот это, я думаю, что один из самых важных вопросов в познании Бога. Не то, насколько мы хорошо и правильно знаем истинные Писания, откровения Христа, пути и прочие догматы, а насколько это нас реально изменило, насколько мы можем явить это миру. Ведь о Христе сказано, что Он не просто принес знания, потому что до Него приходило множество там всяких там Будды и же с ними там, да, и они несли знания о Боге. Но Христос, Он говорит, Он явил Бога. Он явил Бога, и вот Его милосердие, Его непримиримость с лицемерием фарисеев, саддукеев и же с ними, Его любовь, которая была ощутима всеми фибрами души, угу, она открыла людям подлинное понимание о Боге, что есть что-то большее, чем просто сухие нормы закона и жестокое, порой немилосердное Его воплощение в жизнь, когда привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и попытались Его подловить там, да, и говорят, вот, факт есть факт, что ты скажешь. И вот, но я не буду сейчас туда там глубоко погружаться, но вот то, как мы живем, оно гораздо важнее, чем, ну, или, по крайней мере, гораздо важнее, чем то, что мы просто знаем.
0: Ну, вот, безусловно.
2: Вот эти моменты, я думаю, это самое вот в нашем познании Бога, и, собственно, цель познания Бога, она как раз-таки, чтобы мы научились этому миру являть этого Бога, о котором мы с вами говорим и знаем.
0: А это и есть результат нашего
2: истинного
0: знания.
2: Истинное познание, оно как раз-таки должно приводить к вот такому результату, мне кажется.
0: Хорошо, друзья. Всем в наступающем новом учебном году благословений студентам, школьникам, родителям.
2: Уже время, да?
0: Да, время наше вышло. Да. Пора готовиться к завтрашнему 1 сентябрю, Дню знаний. Я думаю, что и завтра мы поговорим с Арефьевым на эту тему каким-то образом. Всем благословений.
1: Спасибо за вашу поддержку, друзья, за ваши комментарии. Они помогают продвигать этот эфир дальше. Благословений вам.
0: Увидимся.
2: С миром Божьим.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Давид и Саул. Давид жил в безопасных местах Иен-Гадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Иен-Гадди». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула, и сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Первая книга царств, глава 24, стихи с 1 по 23.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Будь героем для своей жены, она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

возможно, тебе сейчас сложно. Но когда тебе сложно, когда дьявол атакует тебя, хочется опускать руки. Но это как раз время, когда надо поднять свои руки и сказать: «Вовеки ты царствуешь». Давайте все-все поднимем наши руки сейчас и устроим очень плохой день для дьявола. Он ненавидит, когда люди поднимают свои руки и поклоняются, неважно, что происходит. Вовеки ты царствуешь.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 31 августа. Вы что-нибудь поймали? Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища? Вы поймали что-нибудь, чтобы поужинать сегодня?» Евангелие от Иоанна, 21:5. Расширенный перевод Библии. В 21 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о том, как ученики всю ночь ловили рыбу, но ничего не поймали. Случалось ли с вами такое, что вы старались изо всех сил, но при этом безрезультатно? Если да, тогда вы можете понять, как они себя чувствовали. Иисус появился на берегу озера и спросил учеников, поймали ли они что-нибудь. Они ответили, что нет. Тогда он велел им снова закинуть сети по правую сторону от лодки. Они исполнили то, что он велел им, и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сети из воды. Эта история показывает разницу между следованием своей воли и следованием воли Бога. Фактически Иисус спросил учеников: «У вас получается делать то, что вы задумали?» Этот вопрос мы можем задать самим себе, когда не видим никаких результатов в том, что делаем, несмотря на множество потраченных усилий. Когда мы делаем что-либо за рамками Божьей воли, это все равно, что ловить рыбу не с той стороны лодки. Порой мы стараемся, лезем вон из кожи, прилагаем максимум усилий, стараясь добиться каких-то серьезных перемен. Мы хотим изменить обстоятельства, других людей или самих себя, заработать больше денег или добиться повышения по службе. Но что бы мы ни делали, как бы ни старались, мы не видим результатов, а только выбиваемся из сил. Вы что-нибудь поймали в последнее время? Вы добились поставленной цели или просто изнурили себя? Возможно, вы ловили рыбу не с той стороны лодки. Божье слово на сегодня. Если вы попросите у Бога помощи и выслушаете Его, Он подскажет вам, где следует закинуть сеть. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 31 августа, и тема сегодня «Твори прежние дела». Твори прежние дела. Иисус сказал это записано в книге Откровения, 2 главе, 5 стихе. Иисус обвинил церковь в Ефесе в том, что они сбились с пути. И Он им говорит, «Вспомни, откуда ты не спал». Иисусу не нравилось их духовное состояние. И далее Иисус велел им покаяться. Греческое слово «метаноя», которое означает «принять решение измениться». И далее Иисус говорит, что делать. Этим верующим нужно было не только принять решение, но и вернуться к прежним делам. Творите прежние дела. Творить – греческое слово «поэо» несет в себе идею творчества. Фактически, от него происходит слово «поэт», человек, который творчески одарен. И Иисус говорит им, а также Он говорит нам с вами, «Если вы не знаете, как с легкостью вернуться к прежним делам, подойдите к этому творчески. Вспомните, как поступали, когда только приняли спасение. Вспомните, что вы делали, когда впервые исполнили Святого Духа, как свидетельствовали, изгоняли бесов, возлагали руки на больных. Если все это ушло, и вы не знаете, как вернуть все это, тогда поэо. Время проявить изобретательность и научиться тому, как совершать прежние дела». Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на Радио Пилигрим.

необычный, может добрый, а может строгий. К сожалению, стал привычкой. Мы под масками анонимов.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Спаситель и сила в имени Твоем. Моя крепость, Искупитель,

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Сейчас, я расскажу тебе все. Значит так, я еще одна Мария. И кто же еще? Дай подумать. Я до Соломеи вылетела из головы, сейчас вспомню.
1: Ты скажешь, наконец.
0: Так подожди, ты надо все по порядку рассказать. Так вот, мы отправились в гробницу сразу после восхода солнца. Правда, было еще темно, приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не оступиться.
1: Ну говори, что случилось.
0: Ну ладно, гробница была пуста. Хотя накануне вечером там лежал Иисус, понимаешь? В ней никого не было, никого!
1: Никого? А ты уверена, что вы не перепутали гробницы?
0: Ну, Котина, да ты понимаешь, о чем спрашиваешь? Ведь я была не одна. А кроме того, мы с Марией были там накануне вечером. Неужели ты считаешь нас настолько глупыми?
1: Мария, я не говорил этого, я просто...
0: Ну, даже если бы случилось так, что мы заблудились, то как же быть с ангелом?
1: С каким еще ангелом?
0: Я же еще не рассказала тебе об ангеле. У пустой гробницы мы увидели ангела. Он спросил, зачем мы ищем живого среди мертвых? Иисус воскрес. По-твоему, ангел тоже перепутал гробницу?
1: Я такого не говорил.
0: Что ж, если ты принимаешь меня за человека, которому нельзя доверять, тогда Петр и Иоанн тоже недалеко от меня ушли. Когда я рассказала все им, они тут же побежали к пустой гробнице. Я еле за ними поспевала. Как ты мог задать такой...
1: Да я, собственно...
0: Ну, что ты скажешь насчет охраны и пресвященников? Неужели они не знали, в какой гробнице лежал Иисус? Они бы пошли туда и сказали, ага, вот мы вас и разоблачили.
2: Ну, прости меня, Мария. Сам не понимаю, как я мог предполагать такие глупости.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Это

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом постоянно.

0: глубины, Господь. Мы хотим тонуть. Мы хотим быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера. О, Господь. Мы жаждем Тебя.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 44. Что нужно думать о погибели ниневитян, наступление которой по еврейскому тексту предвозвещается по истечении 40 дней, а по 70 ограничивается трехдневным сроком. Но кто-нибудь скажет, откуда я могу знать, сказал ли пророк Иона ниневитянам, «Еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена», или «Еще 40 дней». Иона, глава 3, стих 4. Действительно, кто не согласится, что пророк, который был послан устрашить город угрозой неминуемой гибели, не мог сказать в одно и то же время то и другое. Если погибель угрожала на 3-й день, то никак не на 40-й, а если на 40-й, то не на 3-й. Итак, если меня спросят, что все-таки сказал Иона, я отвечу, что скорее то, что читается в еврейском тексте, то есть «еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Ибо 70, переводившие гораздо позднее, могли сказать иное, относящееся, однако, к тому же предмету и имеющее тот же самый смысл, но заставляющее читателя, при сохранении уважения к тому и другому авторитету, обратиться от истории к исследованию того, для обозначения чего и написана эта история. Хотя события эти совершались в городе Ниневии, но знаменовали собою нечто такое, что превышает меру этого города. Подобно тому, как сам пророк находился 3 дня в чреве кита, но знаменовал собою другого, имевшего быть 3 дня в глубине ада, того, кто есть Господь всех пророков. Поэтому, если под тем городом справедливо разумеют пророчески изображенную церковь язычников, сокрушенную покаянием, чтобы не быть уже такою, какую была, то так как в языческой церкви, образом которой была Ниневия, совершено это Христом, то под 40 и 3 днями обозначается тот же Христос. Под 40, потому что он в продолжении 40 дней беседовал со своими учениками после воскресения и потом вознесся на небо. Под 3, потому что в 3-й день он воскрес. Читателя, мысль которого не желает подняться выше исторического факта, 70 переводчиков, они же и пророки, как бы пробуждают ото сна к созерцанию пророческой высоты – и как бы говорят ему: «В 40 дней ищи того, в ком можешь найти и 3 дня. Первое усмотришь в вознесении, последнее — в воскресении его». Таким образом, тем и другим числом могло даваться совершенно согласное предуказание, причем то через пророка Иону, а это через пророчество 70 переводчиков, но говорил один и тот же дух. Стараюсь быть кратким и потому не привожу в доказательство многих других мест, в которых 70 переводчиков представляются отклоняющимися от еврейского подлинника, но правильно понятые оказываются с ним согласными. Поэтому, следуя по мере сил примеру апостолов, которые приводили пророческие свидетельства из того и другого, то есть и из еврейских кодексов, и из 70, я со своей стороны посчитал нужным пользоваться авторитетом тех и других, так как авторитет обоих одинаков и божествен. Но продолжим, как умеем, свою речь о том, что еще остается. Глава 45. О том, что по возобновлении храма иудеи перестали иметь пророков и до самого Рождества Христова подвергались постоянным бедствиям, подтверждавшим, что пророками обещано было построение иного храма. После того, как народ иудейский перестал иметь пророков, он оказался, несомненно, худшим, причем именно в то время, когда с возобновлением своего храма после Вавилонского плена надеялся видеть себя лучшим. Ибо в этом смысле тот плотский народ понял то, что предсказано было пророком Агеем. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели первого» — глава 2, стих 9. Но что речь шла о Новом Завете, это пророк показал несколько выше, где высказывается ясное обетование о Христе. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами» — Аггей, глава 2, стих 7. Этому месту 70 переводчиков по пророческому авторитету придали другой смысл, применимый скорее к телу, то есть к церкви, чем к главе, то есть Христу. «Придут избранные Господу от всех языков», то есть о которых сам Иисус говорит в Евангелии, «много званых, а мало избранных» — Евангелие от Матфея, глава 22, стих 14. Из таких избранных от язычников, как из живых камней, Новым Заветом созидается Дом Божий, гораздо славнейший, чем каким был тот храм, построенный Соломоном и возобновленный после плена. Поэтому-то с того времени народ иудейский и пророков не имел, и подвергся многим бедствиям со стороны чужеземных царей, и даже со стороны самих римлян, чтобы не думал, что пророчество Аггея исполнилось этим возобновлением храма. Ибо спустя немного времени он был покорен прибывшим туда Александром, хотя при этом не произведено было никакого опустошения, так как они не осмелились ему сопротивляться, и потому, покорившись безо всякой борьбы, снискали его благосклонность. Все же слава этого храма была уже не такой, какой она была во времена свободной власти их царей. Правда, Александр принес жертвы в храме Божием, но не потому, что обратился к почитанию Бога с истинным благочестием, а потому, что с нечестивой суетностью полагал, что его следует почитать вместе с ложными богами. Затем Птолемей, сын Лага, как мною уже было упомянуто выше, после смерти Александра вывел из Иудеи в Египет пленников, которых весьма благосклонно отпустил оттуда его преемник Птолемей Филадельф. Благодаря последнему мы и имеем писание 70 переводчиков. Потом Иудея потрясалась войнами, описанными в Маковейских книгах. После того она досталась царю Александрийскому Птолемею, называемому Епифаном. Затем Антиохом, царем сирийским, посредством многих и жестоких притеснений, иудеи принуждены были к почитанию идолов, а их храм был осквернен святотатственными суевериями язычников. Впрочем, вождь их, доблестный Иуда, называемый также Маккавеем, после изгнания полководцев Антиоха очистил храм от всякой идолопоклоннической скверны. Несколько позже первосвященником в результате интриг стал некто Алким, не происходивший из священнического рода, что было незаконно. Затем, спустя почти 50 лет, в продолжении которых иудеи не пользовались миром, хотя и жили до некоторой степени благополучно, Аристовул, первый надев диадему, сделался у них царем и первосвященником, ибо до него, со времени возвращения из Вавилонского плена и восстановления храма, у них были не цари, а вожди или князья. Впрочем, и царь может быть назван и князем от первенства власти, и вождем, поскольку он предводительствует войском. Но не всякие князья и вожди могут быть названы в то же время и царями, каким был тот Аристовул. Преемником его был Александр, тоже царь и первосвященник, который, говорят, управлял своими подданными весьма жестоко. После него у иудеев царствовала его жена Александра, со времени которой последовали для иудеев одно за другим еще более тяжкие бедствия. Ибо сыновья ее, Аристовул и Гиркан, ведя между собою борьбу за власть, призвали в Израиль римские силы, точнее Гиркан попросил у них помощи против своего брата. Рим покорил уже тогда Африку и Грецию, и, широко распространяя свою власть по другим частям света, но как бы не будучи в силах поддерживать сам себя, так сказать, изнемогал от собственного своего величия. Он дошел до сильных внутренних мятежей, затем до союзнических, а вскоре и гражданских войн, и до такой степени обессилел и истощил себя, что перед ним предстала необходимость изменить государственный строй, чтобы стать под управление царей. Итак, знаменитейший правитель римского народа Помпей, вступив с войском в Иудею, взял город, отворил храм, но не с молитвенной набожностью, а по праву победителя, и вошел в него не как благочестивый почитатель, а как поругатель святыни. И проник в святая святых, куда входить не дозволялось никому, кроме первосвященника. Затем, утвердив Гиркана в первосвященническом сане и поставив над побежденным народом надзирателей, или, как тогда называли, прокуратором, антипатра, увел с собою Аристовула в оковах. С того времени иудеи стали данниками Рима. Затем Кассий ограбил и сам храм. Наконец, несколько лет спустя иудеи подверглись наказанию иметь царем чужестранца Ирода, в царствование которого родился Христос. Ибо наступила уже полнота времен, определенная пророческим духом через патриарха Иакова. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Бытие, глава 49, стих 10. Итак, иудеи не переставали иметь князей из иудеев до Ирода, в лице которого они получили себе первого чужеземного царя. Но наступило уже время прийти тому, кому было отложено данное Новому Завету обетование, что он будет чаянием народов. Чает же его грядущего, как чают ныне, что он придет для совершения суда в блеске славы. Народы не могли бы, если бы прежде не уверовали в него, пришедшего для принятия суда в уничижении терпения.
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Десять заповедей. В Америке многие знают, что Верховный суд США постановил, чтобы начертания 10 заповедей были удалены из всех правительственных залов суда. Это серьезное решение широко освещалось средствами массовой информации. Но в чем заключается суть этого постановления? Зал суда – это место, где вершится правосудие. 10 заповедей – это нравственный закон Божий, непоколебимый и неизменный. Он незыблем, как закон притяжения. Игнорировать этот закон – все равно, что ступить за край крыши высотного здания. Вы можете отрицать его, но вы все равно ощутите последствия его несоблюдения. 10 заповедей – это вечные законы, установленные Богом для того, чтобы не допустить самоуничтожения человечества. Тем не менее, множество фирм привлечено сейчас к работе по стиранию этих заповедей, а также Божьего имени с поверхности бетона или мрамора, на которой они были начертаны. Это очень хорошо отражает состояние нашего общества. Эти неизменные законы изначально были запечатаны на камне перстом Бога, а сейчас их удаляют с камня на основании человеческого постановления. Некоторые христиане говорят: «В этом нет ничего страшного. Мы не под законом. Зачем делать из этого проблемы?» Да, мы не под еврейским законом, который включает в себя еще 613 заповедей, добавленных иудейскими раввинами. Но каждый христианин находится под властью нравственного закона Божьего, который заключен в 10 заповедях. Я хотел бы знать, что думает Бог, наблюдая, как люди удаляют начертания Его законов. Некоторые верующие заявляют: нет нужды в таком начертании 10 заповедей. Главное, чтобы они были запечатлены в наших сердцах. Но Божье Слово говорит иначе. Обратите внимание на то, что Бог повелевает иметь видимое присутствие Его заповедей, когда Он завещает их своему народу. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Второзаконие, 6 глава, 6 по 9 стих. Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумались свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды услышал я это, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, в Вифагии и Вифании, горе Леонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили: что делаете? Зачем отвязывать осленка?» Они отвечали им: «Как повелел Иисус». И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Оссана! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа царство Отца нашего Давида! Оссана высших!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв, и сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И услышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей прокинул, и не позволял, чтобы кто-то пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном, отвечайте мне. Тогда я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков? Боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк, и сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какую властью это делаю».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Осии, глава 1. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Бериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского. Начало слова Господне к Осии. «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева, и будет в тот день, я сокрушу лук Израилев в долине Израиль». И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему: нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: нареки ему имя Лоамми, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля». Глава 2. «Говорите братьям вашим: мой народ, и сестрам вашим: помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда». Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот, я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будут искать их, но не найдет, и скажет: пойду я и возвращусь к первому мужу своему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». А не знала она, что я давал ей хлеб и вино, и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей». И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: «Это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их». Я накажу ее за дни служения Ваалом, когда она кадила им, и, украсив себе серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот, и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их». И заключу в то время для них союз с полевыми зверями, и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, а сии услышат Израиль. И поселю ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. Глава 3. И сказал мне Господь, иди еще. И полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 сребреников, и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Быстрее! Быстрее беги!
1: Что за спешка?
0: Что за спешка?
1: Ты,
0: ты что, не знаешь, как это называется?
1: Знаю! Это искушение! Мы же раз делали это раньше, когда так не торопился!
0: Ты что, в натуре не врубаешься?
1: Нет!
0: Сейчас, быстро дает! Ты слышал о том, что шеф дает премию тем бесам, которым удается склонить христиан к сексуальному греху?
1: Ты сказал? Премию?
0: Что я говорю? Пошла!
1: А почему же я дают премию именно за это искушение?
0: Да тебе, я смотрю, надо снова в первый класс! Не дорос ты еще до таких важных дел!
1: Дорос, скажи! Скажи,
0: хорошо,
1: скажи!
0: Слушай, в этом деле самое главное успеть!
1: Успеть?
0: Вернемся ко сну, прежде всего, почему мы вообще пытаемся склонить людей к греху?
1: Так, сейчас это еще мне коснулось искушение, Кустородыч. Потому что христианин в вашей грехе не эффективно в распространении вести распятого, так, да?
0: Верно. Если нам не удается удержать их от веры в распятого, необходимо приложить все усилия, чтобы помешать им распространять Евангелие.
1: Понял, да, для этого мы используем сексуальное искушение.
0: Точно. К тому же, мы имеем один грех, в котором участвуют сразу два христианина. Мы убиваем сразу двух зайцев, понял?
1: Круто, я об этом никогда не забывал.
0: Ты еще самого главного не слышал.
1: Что еще?
0: Сексуальный грех – это не просто совершил, покаялся и забыл. Нет, этот грешок может отдалить христианина от распятого на годы, а порой навсегда.
1: Да, а почему?
0: Потому что, когда две особи занимаются сексом, им кажется, что они будто бы любят друг друга.
1: Не понял? А на самом деле они что, не любят?
0: Слушай, недоучка, мы столько времени потратили на то, чтобы заставить людей поверить в то, что любовь – это просто чувство.
1: А что, на самом деле это не так?
0: Вот видишь, даже ты в это поверил. Да нет же, нет, конечно. Настоящая любовь не может быть без верности и посвящения. Только некоторые из них хотят проверить это на практике. А тут бах! Мы делаем их бесполезными в деле Иисуса. В деле распятого.
1: Слушай, а почему они...
0: Слушай, болтаешь ты сильно много. Мы и так опаздываем. Побежали!
1: Ответь еще на один вопрос, а?
0: Ну говори быстрее.
1: А почему они становятся бесполезными, а?
0: Весь секрет в одном простом слове. Вина. Понимаешь? Они должны либо раскаяться в содеянном, либо им придется перед всеми забраться. Все, побежали.
1: А, дошло. Они наверняка не раскаются, потому что тогда им придется отказаться от внебрачного секса. Они этого наверняка не сделают, так как им кажется, что они любят друг друга.
0: А ты не такой глупый, как кажется. Только сексуальный грех еще лучше, чем ты думаешь.
1: А что же может быть лучше?
0: Все дело в том, что христиане не любят друг друга лгать.
1: Ну?
0: Что непонятно, чтобы избежать лжи, они уходят из церкви.
1: Теперь понятно, почему же премию дает.
0: И это еще не все. Если совершивший грех состоят в браке, у нас две разрушенные семьи.
1: Рассказывай, шеф обожает разрушенные семьи.
2: Только нет.
1: А что?
2: Опоздали.
1: А, опоздали?
2: Смотри!
1: К ним человек какой-то подошел. Кто это?
2: Да какой человек, тупица? Это ангел!
1: Откуда тут ангел взялся?
0: Кто-то молился за них. Все, пошли отсюда.
1: Да ладно ты, нас двое, он один.
0: Да тебе точно в первый класс надо. У нас нет силы против ангелов. Наше единственное оружие – ложь и обман. Болтать надо было меньше, недоучка.
1: Послушай, ты же не расскажешь, что ты не...
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Мир вам, друзья! Мы снова с вами в программе «Библия говорит» Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в прошлой программе вы задели вопрос борьбы с демонами. Второй вопрос. Нужно ли освящать дом, в который покупаешь, въезжаешь? Кто его знает, что там было до этого?
1: Я умышленно опустил этот вопрос в первой части, потому что у него несколько другая тональность. Нужно ли совершать молитву освящения дома, когда человек в него въезжает? Священное Писание ничего об этом не говорит. Писание не предписывает где-то, нет заповеди, да не живет душа твоя в доме до того, как ты освятил его. Ничего подобного мы не находим ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Но Священное Писание помогает нам увидеть несколько очень важных элементов, из которых мы можем сделать вывод о том, что молитва освящения дома может быть очень даже неплохим, а иногда очень важным элементом нашего отношения к жизни, к тому, что мы имеем. Священное Писание говорит о том, что абсолютно все, что у нас есть, мы получили благодаря тому, что нам это дал Бог. В книге Второзакония, в 7 главе, или в 8 главе точнее, подробно описано перечисление разных благословений, которые люди имеют. И здесь сказано следующее. Буквально говорится такие слова. 8 глава, 12 стих. «Когда ты будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, серебра, золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и ты не забыл Господа Бога твоего». 17 стих. «Чтобы не сказал в сердце своем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, даже дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед иных богов, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете». То есть, когда мы говорим о молитве освящения, или я бы назвал ее молитвой посвящения, то в ней прежде всего есть смысл тогда, когда она является выражением официального признания того, что все это получено от Бога. Речь идет не только о том, чтобы мы помнили это. Речь идет не только о том, чтобы мы могли с этой точки зрения подходить к своей жизни. Но речь идет о официальном, открытом, публичном признании, когда мы приглашаем людей. Мы приглашаем родных, мы приглашаем служителей церкви. И мы говорим всем, вот то, что вы видите здесь, мы точно знаем. Мы получили это только по Божьей милости. И по этой причине мы хотим, первое, воздать Ему славу. Мы понимаем, что мы от Него зависим. И мы хотим сказать, что это Он достоин благодарности за все, что мы имеем. И второе, мы хотим посвятить этот дом Ему и Его цели. Мы хотим, чтобы в этом доме прославлялось Его имя. Мы хотим, чтобы в этом доме проповедовалось Его Слово. Мы хотим, чтобы в этом доме люди учились Ему служить, Его славить. Мы хотим, чтобы в этом доме был Его мир, чтобы атмосфера Его любви, Его радости были здесь. И вот эта молитва, она имеет колоссальную важность. Собраться со служителями и вот в присутствии людей провозгласить это и сказать это Богу. Мы хотим этого. Мы хотим, чтобы все, что у нас есть, и дом – это большая часть жизни, чтобы это в действительности было продолжением Божьего действия в наших сердцах и через нас. Так вот, такая молитва посвящения, на мой взгляд, имеет достаточную поддержку в Священном Писании, которое говорит о том, что помните, написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим». То есть всем, что у тебя есть. Мы любим Господа, мы служим Господу, мы посвящаем себя Господу. Вот. И молитва посвящения дома – это одна из форм выражения этого посвящения.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. И, конечно, присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Бодрое время.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте.

хочу прикоснуться к тебе, я хочу прикоснуться к сердцу твоему. Я хочу прикоснуться к тебе,

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 сентября. Молитесь за других. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Первое послание к Тимофею 2:1. Молитва — это общение с Богом. Когда мы молимся, мы говорим с Ним и слушаем Его. Один из видов молитвы — это ходатайство, то есть молитва о каком-то другом человеке. Это обращенная к Богу просьба о том, чтобы Он позаботился о ком-то, восполнил чьи-то нужды. Ходатайство — один из важнейших типов молитвы, потому что не все люди молятся за себя сами и не все знают, как это следует делать. Причина проста. Не у всех людей есть личное отношение с Богом. Кроме того, порой люди оказываются в тяжелых обстоятельствах, находятся в состоянии сильного стресса, чувствуют боль, обиду или растерянность, и поэтому не могут помолиться о своей ситуации. Бывает также, что люди очень долго о чем-то молятся, но в какой-то момент у них не остается сил, и они опускают руки. Например, однажды я навестила в больнице свою подругу, которая была больна раком. Она отважно боролась и молилась, но затем настал момент, когда она стала слишком слаба, чтобы молиться как следует. Она сказала мне: «Джойс, я не могу больше молиться». Этой женщине нужны были друзья, которые могли бы помолиться за нее, потому что сама она была не в состоянии это делать. Я уверена, что рядом с вами немало людей, которым нужны молитвы. Вы могли бы помолиться за них и выслушать, что Бог думает об их ситуации. Попросите Его указать вам на этих людей и будьте верны в молитве. Божье слово на сегодня. Проявите верность в молитвах за других людей, когда Бог побуждает вас к этому.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: будет.
1: Ну все, все, все. Ну что ты паришься? Все ж будет хорошо. Покушай, поспи.

0: Ну все, пора заканчивать эту песню.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

тебе.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: хит на радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя». Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду.
3: Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали». Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им, «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему, «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте кесареву кесарю, а Божие – Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал ему, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу их». Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дома вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
4: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 4. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящий со священником, и ты падешь днем, и пророк падет с тобой ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его». Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножаться. И мы оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом. Потому что хороша от них тень, поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не

грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бен-Авен, и не клянитесь, жив Господь! Ибо как упрямо эти лица, упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его! Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное, охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих». Глава 5. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в массиве и сетью, раскинутую в Афоре. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». И гордость Израиля унижена в глазах их. И Израиль, и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. С овцами своими и валами своими пойдут искать Господа и не найдут его. Он удалился от них. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме, возглашайте в Бефавене, за тобою Вениамин». Ефрем сделается пустынею в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных, и буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву. Но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны. Ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего».

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это ж радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат.
2: Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: спать.
1: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
2: Все очень просто. Слушай музыкальный час, участвуй в конкурсе и получай уникальные призы от диджеев Радио Пилигрим.

0: Аллилуйя, Его любовь. Так прекрасно. О, Господь, благослови нас Твоей любовью. Поверни к соседу и скажи, Его любовь так прекрасна. Его любовь так прекрасна. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
2: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Пилигрим.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем.
2: Помогите!
3: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
4: Это же радио Пилигрим!
5: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.
6: Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.

0: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
1: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».
2: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
3: Слушайте радио «Пилигрим».